наблюдение за раскрытием бутонов душистого горошка. Наберитесь терпения, дорогие друзья, и весь следующий час, день и неделю мы с вами.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: три, один, пять, семь, один, девять, девять, шесть, четыре, три, ноль, два, пять, один, четыре.
1: Вы прослушали фрагмент числа Пи с 206 по 228 десятичные знаки после запятой в рамках научно-познавательного цикла «Пи Дзен» на радио Чиппельтук. Продолжение следует.

0: Мысль дня.
1: Хороший писатель должен ко всему происходящему в жизни чутко присматриваться, прислушиваться, а к каждому конкретному человеку еще и принюхиваться.

радио Чип и Дук. Обратно мы самые первые.

0: News на радио Чипридук.
1: С вами выпуск новостей, и его ведет Варвара Мухина. Правительство обсудит итоги исполнения федерального бюджета и вопросы о создании технопарков. Федеральная антимонопольная служба объявит результаты проверки цен на услуги сотовой связи. На американский штат Флорида обрушится тропический шторм. Росприроднадзор начнет проверку законности застройки побережья Черного и Азовского морей.
0: Quick News на радио Чипридук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно не четверг. Ровно.

0: прозвучала музыка для выдвижения кандидатур.
1: А сейчас предлагаем вам мелодию для перехода на «ты».

0: Знаете ли вы, что во Вселенной существует планета, почти целиком состоящая из меди?
1: Из меди. Мало того, внутри у нее нет ядра, так что она практически полая, пустая внутри.
0: Атмосфера на ней также отсутствует. Поэтому
1: каждый раз, когда об нее ударяется какой-нибудь метеорит, по всей галактике раздается сильный звон.
0: Как будто кто-то ударил в огромный медный таз.
1: Медный таз.
0: Космическую миссию Земли туда направлять, конечно, никто не собирается, поскольку у метеоритов вокруг носится очень много. Так что
1: из-за постоянного сильного звона и грохота жить поблизости от этой планеты совершенно невозможно.
0: Точное местоположение этого астрономического объекта установить пока не удалось. Поэтому
1: слышен лишь звон, но мы не знаем, где он.
0: Задумайся.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5 часов 5 минут.
2: Чипальдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Почему именно голубь стал символом мира? Почему не подушка? В ней больше пуха и нет опасного клюва.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Bubble,

0: «Не отлынивай от аппендицита» — примерно так переводится название предыдущей композиции в нашем эфире.
1: Ну, а продолжит наш плейлист «Музыка для зарядки ленты в кассовый аппарат».

0: ¡Bravo!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Yeah, dude.

Пожалуйста.

0: you never thought you could. You gotta drink my magic potion, and your bloodshot eyes is gonna shine.
1: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: Это была музыка для Ольги и Клима Анохиных, отмечающих сегодня восьмую
1: радостную годовщину своего развода. А наш плейлист продолжит короткая пьеса для ночного подпольного стриптиз-бара в здании ЮНЕСКО.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

на один. Непонятно как, но буду твоей безо всяких причин. Муси, Муси-пуси, Пуси, миленький мой, я горю, я вся во вкусе рядом с тобой. Я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я просто тебя съем. Муси, Муси, Пуси, Пуси, миленький мой, я горю, я вся во вкусе рядом с тобой. Я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я просто тебя съем.

свадебном лексиконе. Предпродажная девка. Невеста на выданье. Предпродажная девка.

0: hakira jam le xibarum fakin ugi kinna hayga gilla hadangani nokir ya Mauritani yo ministre nuku yi manke gani Zainul Zidane ida ko nante wa kebe kha gani Maroc Maroc parlement hu député nu sénateur nu yi manke.
1: Это была минутка веб-радио Мавритании на радио Чибальдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

Много сообщений пришло на наш пейджер с вопросом, кто автор песни, которая только что прозвучала в эфире радио Паттайя-ФМ. Ответы на этот вопрос знатоки могут присылать на наш факс-модем. Ну, а мы продолжим наш эфир композицией для разнашивания лабутенов.

0: Советы садоводам. Сейчас весенний, летний, осенний сезон. Многие проводят много времени на своих садовых участках, и поэтому небольшая рубрика «Для вас, дачники». С ней познакомит вас наш ведущий специалист Кирилл, но без корректора.
1: Заведы с задофотом.
2: Без корректора.
1: Мини-дрябки. Езри в сапом загу остается все римше зема, освепещенного цолсом не менее сеждива мичсов врень, а фырумать поп дрябки гузды и фередья, сжимающие овещению, не хочется, то

0: Против его ошелобасара вы со Сремитем заздорите шифую и изрыгагать.
1: Ну что ж, спасибо, Кирилл. Просим извинения за дощупанные перчатки, поскольку наш корректор сейчас в откуспе. В откуспе, простите, и Кирилл выступал один. Ну что ж, до новых встреч. Всего хорошего.

A one, a two.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипальдук.
0: Чипи-дук.

Единственное, что мне не нравится в кинофестивалях, это фильмы. Дуэйн Бирш.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Шум – любимое времяпрепровождение толпы. Эдвард Далберг.

0: Для тех, кто только что съел шоколадную конфетку «Каракум», для них прозвучит следующая композиция.
1: Потому что предыдущий трек был...

для тех, кто накануне слишком много кричал «Горько!» на свадьбе двух лиц непонятного пола в Апельдорне.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: Глава российской объявил о создании. Желающим предстоит пройти, а потусторонние будут исключены. В качестве примера привел безнадзорных животных. Сотрудникам, избежавшим сокращения, пообещали размер, сообщает новость. Дмитрий поручил рассмотреть на регулярных, сообщает агентство. Ранее Сергей выступил против, чтобы обновить. Сейчас в мире 134. 134 считается одним из самых, тогда как уровень вдвое меньше. Ранее сообщалось, что аэропорт не будет. Также Дмитрий поставил на 154, сообщает статья. «Квас не будет», сообщил Аркадий. Когда именно, он не сказал. Они также сообщили, что не будет и кефир. Это было разработано. Согласно действующему, квас является, пишет газета.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Композиция для ускоренного оттаивания холодильников прозвучала только что в нашем эфире. Оставайтесь с нами.

0: тихий час на радио Чапельтук.
1: Добрый день! В эфире студия радио Чапельтук. Многие наши слушатели жалуются, сетуют на то, что в эфире много программ, в которых все кричат, перебивают друг друга, много агрессии. Поэтому по заявкам наших слушателей предлагаем вам новый особый формат ток-шоу.
0: В нашем эфире «Шепоток шоу».
1: В рамках «Тихого часа» на радио «Чапельтук» специальное ток-шоу, где мы не будем повышать голос, все будет очень спокойно. Сегодня мы говорим на важную тему, о которой тоже, так сказать, не кричат, поэтому уместно будет поговорить в таком ключе, тихо, интимно, я бы даже сказал, немножко на ухо каждому нашему слушателю. Представляю наших гостей. Альбина Панкина. Добрый день, Альбина.
2: Добрый день.
1: Да, спасибо, спасибо. Николай Гусаков, руководитель сектора по развитию.
3: Правильно.
1: Да, здравствуйте, Николай. Рубен Тигаев. Рубен Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Это эксперт экспертного сообщества по противодействию коррупции в этом вопросе. И Лев Константинович Лемнер. Здравствуйте, Лев.
5: Здравствуйте.
0: Шепоток шоу.
1: Я хотел бы спросить, вот, Лев Константинович, как вы думаете, вот эта тематика выхода компромата и вот этого слива, так сказать, баз данных, стоит ли о ней говорить широко?
3: Безусловно, стоит. На сегодня мы находимся в такой ситуации,
1: да,
3: когда невозможно об этом не говорить.
1: Конечно.
3: Ибо столько наделано всякого, что любой концептуальный момент требует своего разрешения.
1: Конечно.
3: И не только в будущем, а в настоящем, именно сейчас.
1: И пора об этом заявить, так сказать, во весь голос, согласны?
3: Безусловно. Пора.
1: Ну вот вы, Василий, что вы можете сказать тем, на кого вот мы не будем указывать пальцем?
6: Почему они об этом молчат, вот скажите?
1: Я
6: они что,
1: знаю.
6: Струсили? Они
1: сейчас
6: приходят...
1: уже только ленивый не кричит об этом на каждом углу.
6: Да, но они приходят сюда и молчат в результате. Они говорят, но они что они говорят?
1: Они говорят, ну, что-то про себя. Ну, а вот вы, Рубен Антонович, скажите, вот об этой непроверенной информации, как мы о ней должны людям говорить?
4: Я думаю, говорить надо всегда открыто и ясно, и полным голосом. Вот так вот.
1: Это тоже
4: сколько
1: верно.
4: Сколько можно терпеть?
2: Я возражаю.
1: Вот Альбина хочет что-то сказать.
2: Мне кажется, ваши громогласные заявления голословными.
1: Разве?
2: Вы помните, как нас всех потрясли громкие процессы недавнего времени?
1: Конечно, но сейчас мы говорим о другом. Вот, Лев Константинович.
3: Уважаемые коллеги,
2: дорогие коллеги,
3: скажите, может быть, не стоит раскрывать
1: что?
3: Всех аспектов проблем.
4: Безусловно.
3: Я думаю, это может быть даже и неинтересно нашим уважаемым слушателям.
1: А кто же их раскроет, если не мы? Не случайно сказано, все тайное становится явным.
4: Надо разобраться.
1: В нашей программе мы как раз тоже можем,
6: конечно,
1: обнародовать вот эти вот сенсационные факты.
3: Да-да, я согласен.
1: Они выпьют просто сами о себе.
4: Даже дилетант видит очевидные вещи.
3: Безусловно, но только...
2: А тише, дорогие.
3: Прошу, коллеги.
4: Конечно.
3: Только проверенную
2: информацию. Я прошу тишины. Я вас не прошу.
6: Не надо повышать. Я знаю, что они говорят то, что вы хотите слышать, вместо того, чтобы они сами хотели что-то сказать.
4: Да, я вот говорю. О чем же говорили? Сбили меня.
2: Я
4: своими.
6: Я хочу сказать что-то конкретное, и вы мне не даете это сделать.
2: Дорогие мужчины, дайте же сказать женщине.
1: Да, Альбина, пожалуйста.
2: Шумиха, поднятая вокруг последнего всем памятного события.
1: Конечно.
6: Понимаете?
2: Заглушила
1: сейчас
2: вас острым мыслящей частью общества.
3: Да, я согласен.
6: Вот что они вам говорили, вы понимаете, да, что они на самом деле не хотят это сказать.
4: Конечно.
6: Они знают, что вы хотите это услышать.
2: Я понимаю.
6: Из-за этого...
1: Подождите, Николай. Вы продолжайте пока, но потише, лучше молча, мысленно.
4: Да.
1: А вот Рубен Антонович хочет добавить.
4: А вы знаете, что все китайские коммутаторы...
6: Я знаю, что они...
4: трафик прямо в ЦРУ.
3: Безусловно.
2: Позвольте вас спросить.
1: Спросите.
2: Какие у вас основания для таких громких деклараций?
1: Действительно, кто возразит?
6: Вы сказали, что мне есть возможность сказать, а вместо этого сами
4: перебиваете. Будь победим,
2: любезный.
6: Тихо, вы говорите, или орете, или ерунду могли бы орать по делу.
2: Я вас не перешептаю.
6: Я могу вас выключать.
3: Как на базар.
1: Остыньте, дорогие друзья. А мы давайте прервемся на спокойную рекламную паузу.
5: Зажигательная вечеринка на мотодроме в Хотьково. Оторвись по полной, обрушь на себя лавину мегаватт энергичной музыки и посмотри мотофристайл. Дедбоди, бархопперы, стопи, кастомбайки, голды, бусы и чесотки, бэггеры, лучшие браапы, барнфайнды и лоусайды, бобберы и кротч-рокеты, русты, сквиды, дроппинг, воблинг, шимми, энда и полный расколбас. Успей на мотодром в Хотьково.
7: Лев Константинович, а вот скажите, последнее громкое...
1: А вот последнее громкое заявление главы соответствующего ведомства.
2: Мне нужно кричать.
1: Ни о чем не говорим.
8: Говорит, говорит. И о многом говорит.
6: А что нужно устраивать? Пришли здесь молчанку играть.
8: Заявить

0: совещание, департамент упорный, ходят слухи. Ну-ка, я не могу пока открыть.
1: Времени же нет уже никакого. Вас все равно
0: не нужно. Что вы меня хотите упрекнуть в отсутствие профессионализма?
1: Конечно, Лев Толстой тоже ходил в поле орать.
0: Что вы орете, не должны для меня голос?
2: Я бы хотел сказать,
0: что вы все понимаете, что мы здесь говорим.
3: Только проверенную информацию.
0: Криками здесь дело не поможет.
1: Надо
0: разобраться.
1: Хотелось кричать, а давайте летать.
4: Подождите, мы надо завершать программу.
2: Почти оглох от вашего крика.
4: Нужно.
0: Когда же это все кончится?
4: Я даже не знаю, но нужно. Обязательно нужно.
5: Прекрасно сказано. Я думаю, что вот на этой ноте мы и закончим наше шепоток-шоу на радио Чапельтук. Спасибо. С вами были Альбина Панкина.
2: Большое спасибо.
5: Николай Кусаков.
1: Я всегда готов сказать правду и даже прямо в лицо.
5: Рубен Тигаев.
0: Спасибо, что пригласили. Зовите еще.
5: И Лев Константинович Лемнер.
4: До свидания.
5: И я, ведущий радио Чапельтук, но пусть я пока останусь инкогнито.
4: Совершенно верно. Всего доброго.
5: Всего доброго. Мы увидимся в следующий раз.
4: Да.
5: И как всегда, вот так же во всем разберемся.
0: Спокойно, тихо, не спеша.
5: Но когда? Я не могу сейчас сказать.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Московский метрополитен. 21:04. Переход на станцию Театральная. Струнный квартет театра «Ла Скала» собирает мелочь, не хватающую для завершения реконструкции здания Государственного Большого Театра.

Времени впереди целая вечность, вечность, вечность. Но было время, когда вечности впереди было больше.

радио Чипальдук.

0: Как бы ньюз на радио Чипльдук.
1: Добрый Чипль. В эфире Дукости на радио Чипльдук. В студии я, диктор Чипльдуков. Росчипльдук оценил снижение валового внутреннего Чипльдука в третьем квартале в 4 Чипльдука. Эти данные оказались лучше расчетов Минчипльдукразвития, которое оценивало спад в 4,4 чипля. Оптовый чипльдукооборот упал на 22,6 чипльдука, чиплеснабжение, дукоотведение, сбор и утилизация отходов чипльдука снизились на 10,4 дука. Розничный товар чипльдук снизился на 9 чипльдуков, грузочипльдук на 5,5 чидуков. Рост был зафиксирован в сельском чипльдукстве и строительстве чипльдуков. Чипль Маск выбрал возможного преемника на посту генерального чипльдуктора компании «Дуксла». Член совета директоров заявил, что Илон Дук в последние месяцы определился с кандидатурой, однако личность нового потенциального чиплингового дукера пока не раскрывается. Биржевые цены на чипльдук в Европе теряют уже 12 чиплей и находятся ниже 1180 дуков за 1000 кубических чипльдуков, свидетельствуют данные лондонской чипльбиржи Дуки. В России налог на чипль для экспортеров сжиженного природного чипльдука в течение следующих 2 лет законом повышается до 34 дуков, что также увеличит доходы федерального чипльдука. Помимо этого, предусмотренное чипльдуком повышение чипльдучной нагрузки на чипледобывающие организации должно увеличить поступление чипльдука суммарно на 629 миллиардов чиплей. Специалисты Чиплятамдука разработали технологию получения тетрахлорида чипльдука частотой не менее 99,999 чиплей, необходимого для получения чиплеволокна, получипльдуков и чиплезины. Предложенный метод полезен для чиплической и чиплетронной чипльдукленности. Это были последние дукости на радио Чипльдук. В студии был дуктор Чипльдуков. До новых дук! Берегите чипля! Продолжаем наше чипльдучание.

0: Музыка для разрабатывания локтевого сустава прозвучала в эфире радио Чипльдук.
1: Продолжает наш плейлист саундтрек из снятого на смартфон скандального фильма «Мьянг Пхи в пижамах».
0: Почему-то не пропущенного недавно в эфир на лаосском телевидении.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

В эфире специальный выпуск программы для малых народностей больших диаспор. Что мы знаем о туньпынах? И кто, собственно, такие туньпыны? СМСки с такими вопросами все чаще и чаще приходят на нашу электронную почту. Чтобы найти ответы, мы попросили наших специальных корреспондентов и просто дружественных нам юзеров поискать по белу свету. Шли годы. И вот из центральной части юго-восточного анклава Тиу-Тиу, что рядом с полинезийским Камбалом, нам прислали уникальную запись. Последний туньпын Кахурло Бэйхингыч поет ритуальную песню охотников на прыгающих прыгунов. Заранее приносим извинения за качество записи, которая была сделана с помощью мобильного компаса.

У синей прыгающей прыгуны вы заслоняете желтое солнце, но стрела Туньпына найдет вас, и вы упадете к корням баутатов. А Туньпыны съедят вас и возрадуются хорошему дню. Перевод Станислава Усова. На радио Чапальдук звучала ритуальная песня туньпынских охотников на прыгающих прыгунов, а рассказ об этом удивительном народе, которого, к сожалению, сегодня уже нет, ровно через неделю.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Боксируя, старайтесь не давать сопернику перчатками достать ваших губ. Ведь неизвестно, где эти перчатки побывали.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В студии радио Чипельдук Максим Соловьев. В эфире новости. Российский мультфильм «Фиксики» купили для китайского рынка. Мультипликационный сериал будет выходить на двух языках – русском и китайском. Одной компанией, являющейся самой крупной на китайском рынке, были выкуплены права на четвертый сезон популярного мультсериала для детей «Фиксики». Компания, которая специализируется на потоковом видео, приобретает эксклюзивные права на территории Китая на новые 52 эпизода сериала «Фиксики», которые будут произведены в ближайшем году. Российский сериал «Фиксики» рассказывает о маленьких человечках, которые живут в различной технике. Они объясняют детям, как все устроено в мире техники и технологий, делятся знаниями по географии, химии и физике. Продолжим новости. У микрофона Максим Соловьев. Новости технологий. Самые легкие пароли для взлома назвали эксперты. Мошенники легко взламывают пароли из простых слов. Например, «пасворд» или «кверти». Самые простые пароли представляют из себя личные данные пользователя. Рекомендуется не использовать дату рождения, имя или номер телефона. Почти в 100% случаев компаний получилось выяснить коды, штабы, войти, вычетные записи. Ведь главная проблема – это очень простые парли. Одни из самых известных парлей – месяц-год в латинской раскладке. В одной из компаний этот пароль использовали 600 человек. В начале мошенники пробуют вводить самые обычные известные комбинации, а уже послед этого, в случае неудачи, пробуют личные данные пользователя. Специалисты утверждают, что труднее всего будет взламывать пароли, состоящие из случайных знаков, цифр и букв. Однако в этом случае важна длина пароля. Это были новости на радио Чипыльдук. В студии у микрофона был с вами Максим Соловьев. Всего вам доброго!

Для инспекторов ГИБДД, несущих свою нелегкую службу на Ленинском проспекте, у магазина верхней одежды и нижнего белья, и не оштрафовавших сегодня работника посольства Зимбабве Тхонга Мбабве Джомба за превышение скорости, наша следующая песня.

Чипльдук. А смысл?

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Итак, «Иван Диван», где у них даже в туалете звучит радио, причем Чипальдук. Алло.
4: Алло.
3: Нам бы услышать «Ивана Дивана».
5: Алло.
4: Алло.
3: Это «Иван Алло. Диван» или, не, и, или «Иван, но не диван»?
4: «Иван Диван», да.
3: «Иван Диван».
4: Да.
3: А вы в каком клубе? В клубе «Диван»?
4: Ну, в клубе «Москва» есть «Диван».
5: А правда, что в вашем клубе в туалете играет радио?
4: Да, да, играет Чипальдук. Ага. У нас там регулятор такой, и вот, ну, можно громче, можно тише делать.
5: А вот тише мы... делается там, когда вот это Чипальдук, правильно?
4: Ну, всегда. Вот как только ты зашел, вот, хочется тебе громче потанцевать в туалете. Делаешь громче. Ага. Хочется потише, вот делаешь потише. Особенно классно, когда классика играет.
5: Ну, в общем, да.
3: Нормально. Но... Там две кнопочки рядом вот для слушателей. Освежитель воздуха и регулятор музыки. Угу. И вот, может быть, регулятор да. свежести музыки. И освежитель музыки нужен.
5: Освежитель музыки.
4: Освежитель музыки.
3: Да. Ну, хорошо. А вот вы в интеллектуальные игры в этом клубе играете. И как это выглядит? Такое, как чинно, так чопорно сидят молодые люди в позах пенсионного возраста и передвигают фигуры на доске, играют в лото. Как вот как это выглядит все?
4: Да нет, мы просто собираемся. И мы играем в мафию или в покер.
5: А почему радио звучит только в туалете?
4: Нет, радио играет по всему клубу, но вот возможность фигурировать его есть только в туалете.
5: А не засиживаются ли так посетители там в туалете? Не выстраивается ли очередь?
4: Ну, выгоняем, бывает, что ж. Бывает засиживаться, бывает засыпаться, всякое бывает.
5: А это вредно, вы знаете, вот сидеть долго считается, что вредно. Лучше сделать чип-дук, и ходить.
3: И почапал дальше.
5: И почапал,
3: своим
5: да.
3: делам играть дальше.
4: Хорошо. Отлично.
3: Ну,
4: интересный
3: клуб, вот действительно, клуб интеллектуального досуга.
5: А вы не можете сейчас в туалет зайти туда, погромче сделать?
4: Я могу, только больше связь пропадет.
5: Связь пропадет в туалете?
3: Ну
5: давайте тогда вы идите, и как мы поймем, что связь пропала, значит, вы там.
3: Мы поймем, что, значит, дошли.
4: Алло.
3: Да, хорошо. Да, пока связь есть, полет нормальный.
5: Где вы? Далеко?
3: Вот мы должны услышать сейчас будем, теоретически.
5: Все, уже нет связи.
3: Если связь есть, то должны будем услышать...
5: Он уже там.
3: Сам Чипальдук. Вот, связь пропала.
5: Вот значит, это Чипальдук.
3: Сейчас связь восстановится, значит, он вышел оттуда. Она может сама восстановиться?
5: Вряд ли. Надо перезванивать.
3: Ага. Все, уже перезваниваем.
4: Алло.
3: Вот все-таки мы от этой темы туалетной...
5: Не, ну мы поняли, что вы там были.
3: Вы дошли, да. У нас пропала связь, все нормально. Значит, вы правду говорите. Действительно, где-то на глубине глубоко играет... Глубокое очень радио Чипальдук. Глубокого бурения. А вот
4: да,
3: про интеллекту...
4: я вот даже нажал на кнопочку, она сделала Чипальдук.
3: Да, да, да, да. Ну, а вот поднялись наверх. Вот подробнее про интеллектуальные вот эти игры еще. Ну вот какие самые любимые игры все-таки вот, или моменты какие-то вот запомнились?
4: Ну, больше всего у нас любят, наверное, мафию играть.
3: В мафию.
4: Мы играем, знаете, да, такую игру «Мафия»?
5: Карточная, нет, не карточная, да, какая-то, нет, по-моему.
3: Там кубики бросать надо.
4: Ролевая игра.
5: Какая ролевая? Ролевая, да-да-да-да.
3: Ага.

0: Закрытый клуб.
1: Закрытый, да, да.
0: Members only.
2: Вот мы эти все всегда welcome.
0: Обязательно.
1: Welcome, да. Secret Society, понимаешь.
0: Да. Еще там угадай мелодию. Вот, да, кстати, да, о мелодиях. Может, нам какую-нибудь мелодию сейчас вы можете завести нам мелодию?
1: А мы ее не угадаем.
2: Мелодию вам?
0: Да. У нас же много музыки в эфире. Вот как бы будет сейчас такая музыкальная пауза у нас от вас.
2: Я вам, знаете что? Я вам могу на дрели сыграть.
1: На чем?
0: На чем?
2: Ну, на дрели. Могу на дрели.
1: На дрели сыграть.
2: Я тут как раз сейчас работаю, кое-что ремонтирую.
1: Сыграйте на дрели. Давайте.
0: На дрели.
1: Прям в трубочку и дрелью давайте прям.
0: Желательно в какой-нибудь там... аппарат какой-нибудь. Верту какой-нибудь.
2: Сейчас, погодь.
0: Верту. Айфон.
1: Дрелью.
0: И дрелью в него.
1: Свобода.
0: Трели на дрели. Из опен-клуба, клуб интеллектуального досуга.
2: Алло?
0: Да.
1: Да, ну.
2: Вот. Так, вот у меня, значит, у меня есть дрель, у меня есть циркулярка еще.
0: Вот. Циркуляркой попробуйте дрель перерезать.
1: С этого начнем.
0: Давайте.
1: На порожняк, на все, чтобы внедрился, куда-нибудь что-нибудь.
0: Это в воздухе все-таки, да.
1: Вот. Это хорошо, это мы поняли. А вот можно же все-таки как-то вот более так...
0: По материалу пройтись.
1: Да, брутально как-то поступить и дрелью что-то вот все-таки по назначению. Не воздух сотрясать, а как-то вот куда-то внедриться.
0: В бетон.
1: Ну, чуть-чуть.
2: В бетон?
1: Ну, да.
2: Ну, давайте чуть-чуть в бетон.
0: Чуть-чуть, давайте, чуть-чуть в бетон,
1: только
0: не в несущую конструкцию, чтобы вас там никак не накрыло.
1: Не накрыло,
0: да.
1: Ну,
0: хорошо, вот вставляет.
1: Конечно,
0: да?
1: Вот это я бы понимал, вот это вот.
0: Знаешь, это жесткач такой уже, да. Ну,
2: да.
0: Нормально.
1: Это хорошо.
0: Это очень все интеллектуально было. И...
1: Большое-большое вам спасибо.
0: Спасибо.
1: До свидания.
0: Будем еще вас навещать.
1: Да, да, да. Спасибо.
0: Спасибо, что с нами. Счастливо.
2: Спасибо вам. Счастливо.

Вот, говорила я тебе много раз, кого ж ты выбрала, дурная? Это ж просто атас какой-то страшный, несуразный, говорит ерунду. И если это выбор твой, на свадьбу я не иду, не пойду, ду-ду. Ты ж просто дура. Как надоело мне тебя слушать, мам. Ты выпускай хоть пар немного или дерни стоп-кран. Не наговаривай, не надо, визуальный обман. А если очень приглядеться, он отличный пацан, он весь такой...

Жениха хотела, вовремя успела. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жениха хотела, вот и залетела. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жениха хотела, вовремя успела.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук.
1: Ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Вы прослушали песню «О чьей-то родине» номер 492. Продолжит наш эфир композиция «Для беспричинно насупившихся».

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Алло.
3: Да, я слушаю.
4: Илья.
3: Да.
4: Здравствуйте. Вам привет от Анастасии Гапоненко.
3: Отлично.
4: А вы ей можете сейчас передать...
5: Говорят, а кто это?
4: А это не важно. А вы можете...
5: Кто такая Анастасия Гапоненко, человек спрашивает?
4: А кто такая Анастасия Гапоненко? Не знаю.
3: Нет, я говорю, а кто это? Кто это мне звонит?
6: Ты кто такой?
4: Да. Это не важно, потому что вы сейчас можете, используя радио, передать привет ей.
3: А, это же радио Чепульдук, наверное?
4: Вот. Никто за язык вас не тянул, заметьте. Мы не навязываем.
5: Мы можем прекратить общение сейчас же.
4: Ну, что вы делаете сейчас, скажите? Вот чем?
3: Я сейчас иду по чудесному городу Челябинск.
4: Мы-то думали, вы в Москве.
3: Ну, я тоже думаю. Я в Москве буду только завтра. Сейчас я в чудесном Челябинске.
4: Тогда будьте кратким и очень содержательным. Быстро находите источник музыки, звука или каких-то бульканий. И развлекайте нас и всех слушателей.
5: Что-то давайте Челябинск.
3: Какую песню вы хотите, чтобы мы вам сыграли?
4: Мы хотим...
5: Ариэль была группа из Челябинска. Вот я единственное, что вспомнил, как старый пергюнт, что была группа Ариэль. Вот они были из Челябинска. У них было много хороших песен.
4: Хороших. Много было.
5: Хороший был коллектив. Ага.
4: Ну,
3: вот мы сейчас подойдем, кстати, как раз на улице к музыкантам. Они вот здесь сидят.
4: О, гениально! Я мечтаю, хорошо. Я обожаю такие ситуации.
6: Ариэль, производщик.
5: Производщик, да.
4: Чтоб запрячь тебя, я утром отправляю.
5: Да. Они пели много.
4: Эта песня вообще-то Утесов исполнял когда-то. Лебедушка, Ариэль.
5: Ну, это если коренные челябинцы, они должны знать творчество Ариэль.
4: И самую хитовую их песню.
3: Ариэль, знаете? Да. Ариэль не знают они.
4: Не знают.
5: Комната смеха. Да. Благодарствуйте, сударыня. Там столько было хороших песен. Ну, так, ну-ка.
3: Радио Чепульдук на проводе. Вот. И ребята сейчас, наверное, что-то сыграют тогда на свой вкус, хорошо?
4: Не, ну по нашим же заявкам.
3: Что-то челябинское, наверное.
4: Что-то челябинское. На букву Ч тогда.
3: Ну что, я ребят ставлю?
5: Давайте.
4: Челябинский Чепульдук.
3: Ребята, мотор.
5: Давай. Телефон оставил и ушел.
3: Чтобы сыграть. Давай играй.

0: Душа.
1: Отлично. Душа. Из Челябинска ребята по нашей просьбе через с помощью Ильи.
2: Алло, вот ребята сыграли.
3: А мы думали, вы телефон бросили и пошли дальше.
1: А ребята себя, как эту группу называют? Как они себя позиционируют?
2: Как ребята себя называете? Как называете? Мы никак не называем, мы просто играем на Арбате. Но вообще, я играю в группе ГХ, гнилая хирургия. Эй!
3: Гнилая хирургия, прелесть.
1: На радио Чапульдук из Челябинска.
3: Подожди, они на Арбате, там Арбатский Челябинск.
1: Челябинский, а есть Челябинский Арбат, или они на Арбате в Москве тоже играют?
2: Нет, это Челябинский Арбат.
1: Челябинский Арбат. Отлично, это прямой эфир, прямое включение. Ребят, слышали тысячи людей.
2: Все,
1: вот.
2: Спасибо.
1: Илья, мы вас будем продолжать еще, так сказать, заставать в разных городах России. И старайтесь быть ближе вот к всяким уличным музыкантам. Мы через вас будем знакомиться с народным уличным фольклором.
2: Хорошо.
3: Счастливо, Илья.
1: Спасибо, Илья.
2: Счастливо.
1: Из Челябинска по нашим заявкам.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

0: Минутка веб-радио Непала на радио Чипальдук.
1: Пахичан гумеко ча ванна бхайо. Вахали яска лаги пани самидан сабаку нирвачан хуну парне авасекта рахеко батау дай. Самидан сабабате мадеси жанатака самасья ра маг пура хуне улек карна бхайо. Чунаб на бхай раштрале тхуло чунаути самана гарну парне батау дай вахали дал витрака раджавади хару самидан сабаку чунаб бханне гати бидима лагеко даби гарна бхайо. Авайкечин кехи сандес.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

0: здоровый вид. Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Клим Фрунзов. И сегодня у нас выпуск программы, которая носит название «Здоровый вид». Дорогие друзья, хочу сразу сказать, что это первая программа в эфире радио «Чипальдук», которую можно называть программой коммерческой, с коммерческой рекламой, и связано это с теми обстоятельствами, о которых вы, конечно же, подозреваете, а точнее говоря, даже, наверное, знаете. Итак, сегодня в гостях у программы «Здоровый вид» член-корреспондент Академии естественных наук, директор медико-фармацевтического и диагностического центра «Окно в себя» Эдуард Маренго. И хотелось бы, Эдуард, во-первых, поприветствовать вас в нашей студии.
1: Да. Добрый день.
0: Как вам? Как настроение? Уютно ли? Как,
1: ну да, чудесно, нормальная, прекрасная студия, я с удовольствием пришел на эфир.
0: Вот можем ли мы начать сразу наш разговор вот с такого, скажем так, резкого и четкого вопроса, на который очень бы хотелось, чтобы вы дали четкий ответ.
1: Да, пожалуйста.
0: Отвар из подоконника, да или нет?
1: Ну, во-первых, конечно, да, конечно, да. Угу. И я бы даже, знаете, вернулся чуть-чуть вот к названию нашего медико-фармацевтического диагностического центра.
0: Давайте возвращаться.
1: Почему «Окно в себя»? «Окно в себя» и, конечно, познай самого себя, познай свое состояние здоровья, познай внутренний мир, одно с другим связано, и физическое, и, так сказать, духовное, и душевное, как мы понимаем. Поэтому «Окно в себя» — это и есть путь. Ну, если так, извините за каламбур такой. «Окно в себя» — это дверь. Дверь к здоровью, к собственному. Ну, отвечая на ваш вопрос...
0: То есть, по сути, свое окно внутрь, правильно?
1: Внутрь и наружу. То есть, это, так сказать, тоннель с двух сторон. Как вы понимаете. Откуда вы смотрите? Где вы находитесь? Поэтому, значит, отвечая на ваш вопрос. Действительно, самым профильным препаратом нашей медико-фармацевтической организации является... отвар, настой из щепок подоконника. Ну, дальше вот у нас предстоит, так сказать, развернутый разговор. Может быть, вы,
0: да,
1: так сказать, наведете меня.
0: Какой аспект вас больше интересует? Да? Хотел бы понять, ну, наверное, все-таки начав с истории, как возникла эта идея и с какими сложностями вы столкнулись на первом этапе?
1: Ну, началось это еще примерно в 83-м году. Я еще, будучи совсем юношей, молодым человеком, просто у меня был сильный насморк. Нет, это не гайморит, это был обычный насморк. И я, находясь дома, я не пошел в школу, там последний класс, и сидел у окна и постукивал просто костяшками пальцев по подоконнику.
0: То есть...
1: Ну, да, так, как-то как постукивал, барабанил, да. И глядел в окно задумчиво, и довольно много времени проводил за этим занятием. Вот. И обратил внимание, что через некоторое время у меня прошел насморк.
0: Но он, может быть, прошел бы у вас при любых обстоятельствах?
1: Ну, понимаете, но это потом повторилось. Где-то через месяца три у меня опять начался насморк, я... Уже помню, что как-то у меня возникло подозрение. Я встал снова у подоконника, сел, поставил табуретку и стал постукивать вот костяшками пальцев по подоконнику. И насморк опять прошел.
0: Быстро? Вот.
1: Ну, довольно быстро. Довольно быстро. Вот. Я стал это дело повторять, заметил закономерность. У меня возникли определенные подозрения, ассоциации. Я продолжал свое самообразование и взрослел, так сказать. И я занялся изучением этого вопроса. Я посоветовал паре своих знакомых, друзей разного возраста, разного социального статуса тоже испробовать этот метод. Для начала при насморке. Насморк тоже прошел.
0: А подоконник, вот я хотел бы уточнить, какой должен быть подоконник?
1: Это был подоконник довольно в старом доме, деревянный подоконник, окрашенный старой масляной краской на олифе. Мы еще к этому вопросу вернемся. И у моих знакомых тоже этот... Значит, процесс выздоровления тоже заканчивался успешно. И я стал расширять палитру. Значит, у кого-то была чесотка определенная, значит, он тоже ничего не делал, кроме этого. Значит, ты постукивал по подоконнику, и чесотка прошла. У одного товарища, значит, немножко гноился глаз, тоже он постукал по подоконнику, тоже и глаз прошел. То есть спектр самих недугов, болезни расширялся.
0: А вы как-то анализировали причины или просто сам факт вас настолько вдохновил, что вы стали
1: уже
0: пытаться расширить именно количество болезней, от которых...
1: Да, уже сам факт. Уже сам факт. Но, естественно, я пошел глубже. И вот этот, так сказать, поверхностный подход, постукивание просто по поверхности, я подумал, не несет ли сама структура подоконника какую-то энергию, энергетику, что-то в себе содержит.
0: Ну, иначе это было бы просто совпадение.
1: Конечно. Вот. И я тогда стал пробовать уже брать некоторые фракции, или щепки подоконника, и делать отвар. И также насморк обязательно проходил. Обязательно.
0: Какая пропорция отвара? Как вообще
1: пропорция
0: это
1: отвара... Ну, тогда я делал все на глаз. А сейчас вы берете примерно 2 столовые ложки, значит...
0: Щепок?
1: Опилок. Ну, опилки-щепки, они мелкие такие, так сказать, субстанции. На стакан горячей воды. И дальше на водяной бане вы это настаиваете, охлаждаете, процеживаете через марлю. И пьете во время еды, можно после еды, ну, до еды нежелательно, но лучше все-таки во время или после. И затем вы храните полученную жидкость в холодном месте, в темном желательно. Вот. Но я вам скажу сразу, у нас в нашем центре диагностическом, медико-фармацевтическом есть готовые уже растворы,
0: настои. Вот как раз я хотел спросить, ведь человек не будет каждый... в своем доме как-то вот вскрывать подоконник и так далее.
1: Вы знаете, это спорный вопрос. Это двоякий. Это спорный вопрос, потому что, ну, во-первых, понимаете...
0: Вот все ли подоконники одинаковы? Тоже, понимаете, вопрос возникает.
1: Нет. Во-первых, не все подоконники одинаковы. Есть с гранитной крошкой, с мраморной подоконники. Сейчас очень много пластиковых подоконников.
0: Нет, я, конечно, понимаю,
1: деревянные подоконники бывают. И еловые, и березовые, понимаете, кленовые совершенно. Всевозможных древесных пород. И даже в каких-то элитных жилищах сейчас подоконники иногда делают из каких-то редких пород. И, там, красного дерева и так далее. Стало популярно. Но лучше всего... Лучше всего, ну, как говорится, намоленной, то есть в каком смысле насиженной, надышанной, что ли, подоконник из старого дома. И здесь вот очень важно, мы подходим к такому моменту, как идеология. Почему? Почему? Я консультировался и с экстрасенсами, и сам немножко экстрасенс. Разного рода специалисты были подключены. Дело в том, что подоконник как раз... находясь в этом вот окне, с одной стороны, в мир, с противоположной стороны, окно в ваше жилище, вас, ваш организм в дальнейшем, он вбирает в себя энергетику. Энергетику света, энергетику воздуха, энергетику жилища. Поэтому очень много факторов влияют на, так сказать, силу, жизненную силу вот этого вещества, этих щепок, так сказать, стружек, подоконник. То есть, если окно выходило, допустим, в промзону, какой-то унылый пейзаж, это уже минус. То есть, конечно, он будет продолжать,
0: солнечная
1: потому что...
0: Сторона.
1: Солнечная сторона, конечно, гораздо емче. Значит, КПД впитывается больше. Значит, если выходило на парк, на лес, на красивую улицу, конечно, это в плюс. Это очень, самые лучшие, так сказать, подоконники. Само жилище. Если в жилище, так сказать, была такая депрессивная обстановка, пыльно, негигиенично, много ссор, раздоров, тоже это нежелательно. Хотя солнечный свет, сама вот эманация солнечного света, эти фотоны, они гасят, перебарывают, там аннигиляция происходит определенная, и все равно остается польза. Но в целом нежелательно.
0: Здоровый вид. С Эдуардом Маренго сегодня...

0: Сюжетные линии – это очень глубокий эзотерический вопрос. Это все не случайно. А вертикальные плоскости, они хуже, как ни странно, противостоят, хуже вбирают в себя это, и я бы не рекомендовал.
1: Хорошо, есть, а вот слышатся дома, старые дома. Вот вы заметили, что еще в 83-м году, то есть с тех пор много домов было снесено, и вот стоит ли в момент... Когда вы узнаете каким-то образом, что сносится какой-то дом, как-то подъехать туда, может быть, уже в выселенное пространство?
0: Прекрасный вопрос. Вы действительно, так сказать, смотрите в корень. У нас действительно организована служба. Уже знатоки, члены, так сказать, нашего лечебного клуба, те, кто давно лечится, они даже следят за подобными видоизменениями, новостройками, сносом жилья. Они нам сообщают об этом, иногда сами приносят. Нам люди просто привозят, приносят хорошие подоконники разных материалов. Вот. Иногда привозят уже стружку, опилки. Кстати, вот об этом тоже я хотел сказать, потому что, естественно, просто подоконник сам ты не засунешь в ведро, ну, и да, не прокипятишь. Вот
1: да,
0: это и большая очень доза.
1: И стоит экспериментировать.
0: Да, да, да. Хотя в промышленных масштабах, конечно, я бы приветствовал, если будут, допустим, на каком-то комбинате уже подоконники отваривать,
1: скажите,
0: настои делать.
1: Вот.
0: И я закончу.
1: Да, да, да,
0: и
1: да.
0: Вот лучше все-таки даже не опилки, а стружка. Щепки или стружка. Да, потому что они лучше сохраняют вот эту энергетику.
1: Понимаете? А вот этаж. Этаж.
0: Тоже очень хороший вопрос. Да, прекрасный вопрос. Здесь, так сказать, нужно искать компромисс. Очень высокие этажи. Там действительно много света.
1: Вот я как раз хотел сказать, там-то как раз лучи должны...
0: С одной стороны. Да. С другой стороны, а вот эта вот отдаленность от поверхности Земли, земного эллипсоида Красовского, мы знаем все это очень, очень параметры наши, они тоже определенным образом влияют. Поэтому не надо слишком отрываться от Земли. Поэтому подоконники, даже хорошие, с высотных зданий, выше 50 этажей особенно, я бы не просто не рекомендовал, а конкретно отсоветовал. Не стоит. Вот. И, повторяю, сейчас это, знаете, как собиратели фольклора вот ездили по деревням, скупали какие-то там и балалайки, гармонии, сундуки, иконы там, разные. То есть сейчас даже люди ездят по старым городам, России особенно, и вот просто охотятся на старые деревянные подоконники из таких вот домов, знаете, которые мы видим в фильмах о начале там прошлого века и так далее.
1: А скажите, вот, а как простому человеку вот действительно на практике? Каким образом можно получить отвар? Нужно ли связываться с вами? Можно ли экспериментировать в домашних условиях?
0: Ну, во-первых, я всех приглашаю в наш медико-фармацевтический центр «Окно в себя», который находится на Нижней Коптевской улице, дом 14А. Вход со двора. Ну, там есть вывеска прекрасная, неоновая, вы увидите. Значит, и там можете забрать, там богатая, так сказать, вся линейка, весь спектр препаратов. Можете купить и стружки, и щепки, и опилки, и целые подоконники. Можете поговорить с мастером, который изготавливает эти фракции и настои делает. Кстати, есть тоже, ведь это разные вещества, настой и отвар. Потому что настойки могут быть спиртовыми.
1: Ага.
0: Могут в отдельных случаях, но не должна быть высокой концентрации алкоголя. Ну, вы понимаете, я не буду объяснять. То есть, но тем не менее, это позволяет дольше консервировать, сохранять свойства.
1: Эдуард, такой...
0: Вот. И, да, и вот там настои, отвары различных емкостей, и можно там же пройти первый сеанс терапии. Можно сделать ионофорез, так сказать, с тампонами, наложенными на какие-то больные места. Вы можете, то есть с электричеством это тоже работает. Можно сделать инъекции. Очень осторожно тоже, поэтому лучше это с нашими специалистами. У нас три прекрасных специалиста.
2: Медико-диагностический центр «Окно в себя». Телефон 225-9623. Сертификат А1401-B9896-15. Нижняя Коптевская, 14А. Откройте для себя «Окно в себя». Обопрись о подоконник на пути к здоровью.
1: Вот очень важный момент.
0: Да,
1: на пейджер опять-таки разрывается наш. Противопоказания.
0: Противопоказания такие. Значит, если вы уже пробовали делать себе ванночки на нижние конечности из отвара или настоя

0: вот, то, понимаете, энергия тогда, ваш организм, она входит снизу. Лучше все-таки или пероральный способ, то есть заглатывание, запивание или инъекции, потому что все-таки световая энергия, она высокая. Хотя она доходит до Земли, но начинать вот снизу, так сказать, ground level, как говорят англичане, не стоит вот с этого с пяток там и вот этих ножных ваночек. Это, во-первых, общее. Второе, конечно, есть индивидуальная там аллергия. Ну, у кого-то, допустим, ну, аллергия на кленовый подоконник, а у кого-то на березу. Это еловый, это все естественно.
1: А вот подделки возможны ли?
0: Возможно, конечно, конечно.
1: Как этого избежать?
0: Ну, понимаете, сейчас просто люди делают на лесопильный завод, приезжают, набирают там стружек, опилок и выдают
1: это.
0: А как,
1: да, как вы можете, так сказать, как может наши слушатели определить, какой это подоконник? Вообще, это может быть не подоконник?
0: Да, у нас есть эргометр «Эпикур», с помощью которого специалисты меряют энергетику, рассматривают, так сказать, структуру самого древесного компонента. Дальше, крашеные подоконники, понимаете, когда они были крашены натуральной краской, на олифе, масляной краской, такой вот старой советской, это не препятствовало, так сказать, зарядке, что ли, подоконника. Когда позже появились эмали, нитроэмали, они абсолютно делают герметичным покрытие. Угу. И, кроме того, там и ацетоны используются, и какие-то вредные вещества. Поэтому деревянные подоконники, которые даже будучи ошкуренными, обструганными от эмалевых красок, тоже значительно хуже. Поэтому это все не такая простая наука. Я пытаюсь призвать всех не заниматься самолечением дома.
1: Вот просто есть еще какой-то метод. Насколько я понимаю, все-таки это метод, по крайней мере, к вашей компании, к вашей фирме отношения не имеет. Это некая ударно-волновая терапия.
0: А это терапия Майслинга, да, это известный метод, да. Но это совершенно другое.
1: Это больно, да?
0: Ну, не совсем. Это, вы знаете, просто такая ударная, так сказать, подоконником наносятся тычки или удары плашмя. Ну, нечто вроде массажа. Особенно вот хорошо помогает эта ударно-волновая терапия подоконником по почкам. Особенно хорошо для почек. Но в то же время есть инструменты, изготовленные нечто вроде теннисной ракетки. И вот сама эта площадка ударная, которая постукивает по телу пациента, она изготовлена, конечно, должна быть из подоконника. А вот рамка уже может быть любой.
1: То есть эту процедуру тоже у вас можно сделать?
0: Можно. Мы сейчас как раз расширяемся. У нас уже 7 центров в городе и 2 центра в Калуге и 1 центр в Сызрани. Но мы расширяемся, и такой кабинет в Москве, вот как раз на Нижней Коптевской, 14 А, всех приглашаю, мы открываем. Поэтому все, что связано вот с энергетикой подоконника, это все в плюс. Но, повторяю, самое лучшее – это вытяжка, настойка или отвар из щепок подоконника. Щепки – самый натуральный способ. То есть я не призываю, конечно, лучше всего, если щепка отодрана от подоконника вручную. Вашими руками. Это лучше всего. Но это довольно тяжело. Это нужен подоконник, должен уже крошиться, можно пораниться.
1: Передозировка возможна ли какая-то?
0: Некоторые даже зубами отгрызают. Ну, это совсем варварство, я бы не советовал.
1: Вот передозировка, вот спрашивают. Можно ли, условно говоря, что называется...
0: Индивидуальный подбор. Да. Индивидуальный подбор. То есть, повторяю, оптимально это примерно полстакана во время еды, утром и вечером, настой или отвар. Если отвар, то это 2 столовые ложки на стакан кипятка и потом 15-20 минут на водяной бане. Я уже об этом говорил. Угу. Вот. Передозировки. Один случай у нас был. Человек, что называется, просто, если так можно выразиться, подсел на подоконник. Вот. Хорошо, что он подсел с внутренней стороны, иначе он, как говорится, бы вылетел туда, в это окно. Мир уже ушел в эзотерику туда, в эти небесные сферы и не вернулся. Вот. Значит, что произошло? Он настолько зарядился энергией, у него просто прошли все болезни, а у него начался перебор здоровья. Понимаете, это совершенно вообще новое состояние. То есть чересчур здоровый человек, вы знаете, это уже болезнь. Нельзя быть в наше время чересчур здоровым, потому что ему, во-первых, хотелось всего. Вы понимаете, о чем я говорю. В его возрасте ему было уже под 70, значит, ему захотелось всего, всех удовольствий эпикурейских, гедонистических стремлений.
1: Очень опасно.
0: Во-вторых, Он просто начал светиться. Угу. Он просто сам стал светиться по ночам, понимаете, как кусок фосфора какого-то. Вот. И от него при соприкосновении уже даже искровые такие были сполохи. Поэтому его люди стали чураться, опасаться. То есть просто принимали за какого-то инопланетянина и городского сумасшедшего.
1: Здоровый вид. Давайте тогда, да. Эдуард, во-первых, огромное спасибо за прекрасную беседу. Все-таки мне хотелось бы еще раз, чтобы вы сказали в нашем эфире о координатах.
0: Да,
1: как
0: координаты.
1: Можно записаться на прием и все-таки еще раз перечислили те болезни, от которых помогает отвар и компрессы и другие вещи, связанные с подоконником.
0: Да, болезни практически все. Зубная боль, мигрень, псориаз, недержание мочи, чесотка, чахотка, значит, язвенные поражения 12-перстной кишки, прямой кишки, тонкой кишки, диагональной хордовой кишки, подростковые угри, перенапряжение диафрагмы, спонтанные метеоризмы, подмышечные остении, насморк. Мы вернулись, так сказать, к истокам.
1: Насморк это то самое,
0: как говорится,
1: пустяки. Никак не может найти средства от насморка.
0: Вылечить насморк с помощью настоя щепок подоконника, это что называется, один раз чихнуть. Все, на утро вы будете здоровы.
1: Ну а вот скажите, вот то самое, давайте вернемся к самому началу, в конце нашей программы.
0: Да, я координаты. Координаты, во-первых, да, это Нижнекоптевская, 14А. Значит, телефон 8-9267-225-96-223. Угу. И на конце добавочный потом 4. Если ответит оператор, если
1: Калуге,
0: нет, значит,
1: если
0: на ответчик
1: говорили,
0: вы надиктовываете, с вами свяжется наш оператор.
1: Два в Калуге, да, у вас?
0: Да, два в Калуге, да. Там в Сызрани у нас филиал, да. Но все-таки здесь у нас начинать. И еще один маленький нюанс, я забыл об этом сказать. Значит, знаете, есть вот подоконники, на которых люди любят сидеть непосредственно на самом подоконнике, попой, вот что называется. Да. Там с книжкой или просто смотреть в окно зевакой или там с котом и так далее. Большое имеет значение, кто сидел, что вот на этой поверхности было. Если человек долго сидел, извините, пятой точкой на этом подоконнике, то тоже какие-то не самые лучшие энергии могли, так сказать, впитаться, вобраться. То есть ему самому, может быть, было и хорошо в это время, но он погасил энергетику и впустил туда какие-то еще биотоки.
1: То есть
0: вот
1: вы рекомендуете все-таки на подоконнике не сидеть?
0: Лучше
1: понимаю.
0: Не сидеть или узнать, что с этим подоконником было. Очень хорошо, если подоконник был уставлен цветами. Угу. Тоже, причем не безразлично какими, но лучше какими-то вот цветущими, легкими, нашей полосы лучше. Вот. И, повторяю, очень важно, какая энергия проходила как с той стороны, так и с этой. То есть, если человек в это окно, а человек с позитивным состоянием, живший жилец этого, смотрел на мир, на пейзаж, на парк, понимаете, на детский сад, я не знаю, чему он радовался. Mm-hmm. Может быть, даже на парковку, где были, и стояла его любимая машина. Mm-hmm. То есть он излучал позитивную энергию. Тогда подоконник, естественно, это тоже вбирал, он не гасил, он не... Рефлексии не было. Вот солнечный свет, подоконник, отразившись на биотокоприемник, он не отражался назад, не возвращался. И, соответственно, да, вот как я сказал, куда, собственно, смотрела... Нет, не милиция. Куда смотрела окно? Куда выходило окно?
1: Ну, вот если смотреть, это окно в Европу, скажем так.
0: Подробнее все это можно прочитать у нас на сайте. У нас есть ВКонтакте группа, и в Фейсбуке, и в соцсетях, в Телеграме.
1: Скажите, наши зарубежные партнеры, я имею в виду, вообще, есть ли экспорт куда-то в мир? Окно в мир, окно в Европу?
0: Вы знаете, они пока довольно осторожно к этому относятся, но наши соотечественники, которые от нас уже пользовались этим методом и убеждены в его эффективности, они открывают там свои направления. Ну, конечно, это все лицензировано, то мы даем на это добро. Вот, пока это есть в Испании.
1: Угу.
0: Да, есть в Испании, значит. Но вы знаете, там больше и каменных подоконников.
1: Ну, можно же, наверное, из России туда перевозить подоконники. То есть, это удорожает, конечно, процесс.
0: Ну, все сейчас непросто, конечно. Понимаете, здесь надо все прорабатывать. И акцизные марки, и, так сказать, пошлины, и карантины, и все вот эти дела. Поэтому, да, по поводу того, можно ли заразиться. Значит, в некоторых подоконниках жили жучки-древоточицы.
1: Угу.
0: Вот. И они иногда имели какие-то инфекции. Ну, по большей части, конечно, когда подоконник снимается, изъятие происходит, они разбегаются. Но иногда остаются. Поэтому, конечно, вот это кипячение, настой ликвидируют, убивают инфекции посторонние. Но в целом нужно быть осторожным. И сырые, повторяю, вот сырые, вот разжевывание. Некоторые думают, я куплю порошок и буду жевать. Знаете, как жевательный
1: табак.
0: Да,
1: можно ли глотать, допустим, опилки подоконника?
0: Я бы не советовал. Нет, лучше все-таки делать отвар или настой, вот, который вытягивает это, значит,
1: такая у нас интересная беседа, силу, я вам скажу.
0: То, хочется, что вот называли, индус называют прана. Вот как раз мы отчасти говорили об этой пране.
1: Напоминаю, что в гостях у нас Эдуард Маренго. И вот неожиданный вопрос от нашего слушателя Леонид Куриптиндий. Спрашивает, вот неожиданный, честно говоря, для меня даже вопрос. Обертывание в пододеяльник. Вот профанация это или это что-то серьезное? И вообще связано ли это с вашим центром?
0: Нет, это, конечно, параллельная нам вообще методика. Мы к ней очень позитивно относимся. Я лично сам довольно часто, можно сказать, регулярно делаю обертывание в пододеяльник. Вот. Это совсем отдельная там технология. Вы можете у них уже прочитать. Это наши партнеры. Они берут и у нас тоже.
1: Может быть, мы можем
0: отвар.
1: Все-таки в нашей программе, вас пригласив, в следующий раз поговорить на эту тему?
0: Мы можем в следующей программе поговорить подробнее. Но сейчас я могу сказать, что да, это, в принципе, такой же метод. Важно, какой пододеяльник, от какого человека, какой человек под ним спал. Вот. Льняной это пододеяльник или нет. Узор важен в цветочек или в полоску, в горшок. Хороших,
1: то есть это важно. Условно говоря, это тоже некая энергетика, которая передается от человека, который спал в этом пододеяльнике. Если он, видимо, был абсолютно здоров, то человек, который обертывается в этот пододеяльник...
0: Он может заразиться здоровьем, если так можно выразиться, и поднять свой иммунный статус.
1: Маренго,
0: и все
1: я такое, благодарю вас. Огромное спасибо за участие в нашей
0: программе.
1: Да, при
0: этом, извините, уточнение. Не вздумайте обмазывать пододеяльник ничем, вот эти вот, чтобы горчица там или камфорный спирт и так далее. Просто обертывание в пододеяльник. Единственное исключение, это вот прекрасно помогает в идеале обертывание в пододеяльник, смоченный отваром из подоконника.
1: Эдуард, еще раз, если можно, адрес вашего центра.
0: Да, адрес нашего центра, окно в себя, медико-фармацевтический диагностический центр. Это Нижняя Коптевская, 14А. Милости прошу.
1: Ну что ж, большое спасибо. Это была программа «Здоровый вид». У микрофона был Клим Фрунцев. И до новых встреч на волнах радио «Чип и Дук». Будьте здоровы.
0: Будьте здоровы, совершенно верно.

0: радиочип «Льдук» неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий, в частности, в сфере подачи новостей для разных целевых групп наших пользователей. Покрытие сигнала глобального веб-радиочипа «Льдук» достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радиочип «Льдук» разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюс на радиочип «Льдук». Обратно новости.
2: Мальмас на цель осыв к самой лишь в пенжисти. Лях из ума мир пимер. Гаргана на штурваз. Шлюлы не лапцы. И не здесь взирповых сныверцы. И вихёв карпы вятся с вламар цикра.
3: Сиялых на яс. Исер лажли дню призырев. И блестя в засэндрицкой. И не адысиз. Отдавяс из тенца позыбного. В визивис. С ища вызываться у хапси бесталтись, а высок.
2: Сарсир тельстивят стрип, то и сер эля вадны стрип, мэта удаганны нышлю лазу пену фамр, киреля фейкрейдз, мэрца их кравых сныри мэртасди, и рюйх на им шабз мальмас на циля сывксам, и рюйх на им шабз лаврыни минан.
3: Энди щербадный рюпсов мигрейс, в сейбвяс и ам сибяз усипнул. Найрубцов места ради фикции серый места заиграли от девяных груш. Снили там сырота и не щерба. Лазак саили и цивон.
0: Остальные наши слушатели в других странах и регионах также могут самостоятельно ознакомиться с этим выпуском новостей, записав его и воспроизведя в обратном направлении.

Это была песня для тех, кто, надкусывая яблоки сорта «Семеренко» по четвергам, каждый раз ломал шестой нижний зуб справа. А теперь прозвучит мелодия «Оставайтесь с нами» по четвергам.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Ну, здравствуй, любимая старая добрая интернет-радио Чапельдук. Пишу тебе письмо, так как не могу больше терпеть и понимаю, что ты должен знать об этом. Познакомил меня с тобой человек по имени Олег. Он получает массу удовольствия, когда ты поешь, смеется, как ребенок над твоими шутками, а некоторые даже цитируют. Я думал, что он твой внештатный сотрудник до тех пор, пока тоже не проникся твоим творчеством. Теперь я также иду.
3: Штатный?
2: Да, теперь я также иду

0: Угадай, кто мне звонил? Вот, спасибо, что прочитал мое. И подпись Тарас Владимирович. Есть. Попался.
1: Слушаю.
0: Олег, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Извините, что набегу, у нас тоже мало времени. Нам надо быстро, срочно вас поздравить с наступающим Новым годом. Или, может быть, даже уже с прошедшим.
2: Да, мы не опоздали.
0: Нет.
2: Нет, вроде.
0: Мы звоним вам с радио.
1: Слушаю вас.
0: Да. Вот, так что...
2: Олег, да, правильно?
0: Да, да, да.
2: Вы
1: позвоните... Да, это Олег, все вот. Правильно, да.
2: Вы должны позвонить Тарасу.
0: Тарасу Владимировичу.
2: Да.
0: Обязательно.
2: И сказать ему, ты знаешь, кто мне звонил? Вот.
1: Ничего
2: и
1: он должен... себе, типа из звуки.
2: Вот, поэтому вы давайте сейчас позвоните ему и скажите это. Договорились?
1: Так.
2: А знаешь, кто мне звонил? Так. Вот. И потом мы вам перезвоним.
1: Ну, хорошо. Попробуем.
2: Договорились? Ну, все, давайте.
0: Сейчас, да. Прямо сейчас сможете
2: звоните
0: его засесть?
1: Да.
0: Ну, коротенько так, да. Как бы. И мы опять к вам вернемся сейчас.
2: Да.
0: Да.
1: Все,
0: и он угадает или нет? Да. Ну, давайте.
2: Прикол в том, что мы-то перезванивать больше не будем.
0: Или через год еще перезвоним.
1: Да, слушаю.
0: Олег, слышно?
1: Да, слышно.
0: Да, ну вот как и договаривались, прошел год, и мы перезваниваем, чтобы узнать, звонили ли вы Тарасу Владимировичу и обрадовали ли его загадкой, кто мне звонил.
1: К сожалению, трубочку не берет, занят.
2: Ну. Ага. А дайте нам его телефон, пожалуйста, если вам не сложно.
0: Это вы думаете, давать или не давать, или ищете телефон?
1: Я ищу сейчас. Я просто параллельно пытаюсь все это делать.
0: Параллельно с чем?
2: Да, действительно.
0: А, как бы...
1: Разговором с вами.
0: А, разговором с нами, да. То есть вы должны войти в
2: сейчас
0: меню.
2: Сейчас мы ему позвоним, этому Тарасу. Как его Тарас?
0: Тарас Владимирович, сейчас мы разберемся. И попросим его позвонить Олегу.
2: Да, Олегу.
0: И сказать тоже, угадай, кто ему звонит.
1: Да, вам с кодом полностью или как?
2: Ну, давайте всю бодягу.
0: Ну,
2: да,
0: мы
2: конечно.
0: Запикаем, вы не волнуйтесь, никто, кроме нас, не услышит. Можете диктовать, мы запикаем.
1: Не, понял.
0: 38-64.
2: Ага. Все, спасибо, тогда на связи.
0: Олег.
2: Мы сейчас ему позвоним и вам перезвоним.
0: Постараемся, чтобы он освободил телефон и вам перезвонил.
2: И вы тогда ему попозже наберите.
1: Ага,
2: давайте, да.
0: Пока.
2: Ну, вообще нормально это все. А может быть, не знаю, может, не подходит. Вот что, может, не подходит. Потому что это может быть.
0: А, Тарас Владимирович?
1: Да, слушаю.
0: Добрый день.
2: Вы извините за беспокойство. Вы Олегу, пожалуйста. Олег вам пытался позвонить и важную информацию хотел сообщить. А вы просто не снимали трубочку или
0: занято
2: да.
0: было, да.
2: Вы, пожалуйста, когда он будет сейчас звонить вам... Вы снимите, поговорите с ним. Там недолгий разговор, это просто, ну, важно очень.
0: И мы вам потом еще раз перезвоним.
2: И мы вам, да, перезвоним, просто нам надо удостовериться.
0: Что вы поговорили, ага.
2: Хорошо?
1: Все, спасибо.
2: Ага, спасибо. Угу. Так.
0: Все-таки мы-то пробились.
2: Конечно.
1: Слушаю.
0: Олег, ну мы добились того, что Тарас Владимирович освободил телефон, и он ждет вашего звонка.
2: Поэтому вы сейчас прямо ему позвоните.
0: Прямо сейчас позвоните, скажите, вот о чем договаривались, да. А уже мы потом перезвоним и вам, и ему, и узнаем, чего, как, чем дело закончилось.
2: Давайте.
0: Пока. Так.
1: Да, слушаю.
0: Олег.
1: Да-да.
2: Ну что, Тарас Владимирович, не подвел нас?
1: Занят. А можете сказать, что это за такая...
2: Как занят? Мы сказали ему, чтобы он снял трубку, когда вы будете звонить.
1: Ну, не знаю, как вы ему сказали.
2: Как он занят-то?
1: Не знаю. В общем, где вы номер телефона взяли этот?
2: Какой номер телефона?
1: Мой.
2: Да Тарас Владимирович нам дал. Сказал, что выход хороший.
0: Собеседник для нашего радио.
1: Может быть, я понял. Ну, здорово. Не знаю, когда это было.
2: Может быть, другой Тарас Владимирович. Вообще мы не туда. Вы не тот?
1: Я не знаю.
2: А Тарас Владимирович у вас есть вообще в каком-то ближнем?
1: Существует.

0: я не могу понять, в общем, в чем сейчас загвоздка, и сейчас мне нет времени заниматься этим. Вы мне
1: это тяжелейшая ситуация, конечно. Мы вынуждены прервать общение. Но вы постарайтесь ему дозвониться и просто сказать, что это было, потому что он нас просил именно об этом, понимаете?
0: Да, хорошо, спасибо.
1: Да-да-да, давайте, все, всего доброго.
2: Да, интересная ситуация. И сейчас опять звоним Тарасу Владимировичу, чтобы узнать, почему он, у него опять занят телефон, и звонил ли ему все-таки Олег с фразой «Угадай, кто мне звонил».
1: Да. Занят телефон, мне свободен. Что-то Олег мутит воду.
2: Что-то они путают там. Да. Или он дал телефон другого человека.
1: Ну, теперь не подходит, он понимает, что это уже скрывается теперь, понятно.
2: Ну, конечно. В общем, пока, друзья, продолжение сериала следует. Будем разбираться
1: есть
2: с этой сложностью. Историей.
1: Ситуация запутанная, но нельзя сказать, что мы ставим крест и...
2: Ну, Олег сначала распознал, а потом как бы стал несознанку.
1: Он, мне кажется, просто был занят, Олег. И ситуация просто...
2: Мне
1: мы его застали.
2: Чипальдук это или не Чипальдук, да. Тарас прислал это письмо, который тоже хотел бы поговорить. Но он жертвует, как бы, чтобы мы все-таки позвонили Олегу, потому что именно он подсадил Тараса. Ты сам-то понимаешь, о чем мы говорим и вообще, что происходит?
1: Я не понимаю вообще, зачем мы когда-либо кому-нибудь звоним. Вот это
2: уже вопрос. Давай пока пусть звучит музыка, а продолжение сериала следует.
1: Да.
2: Когда-нибудь.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Мэтт Дэймон как-то сказал: «Тот, кто захочет запечатлеть на камеру мою ежедневную жизнь, умрет от скуки». Вот Мэтт дома, учит роль. Вот Мэтт вышел из дома, изучает книги в местной библиотеке. Вот Мэтт возвращается домой и ложится спать. Вот Мэтт спит. Мэтт Дэймон, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

холостяк – это тот, кто одновременно и хочет жениться, и радуется, что не женился. Генри Луис Менкен.

мелодия, которая только что прозвучала в эфире радио Чипльдук, была написана в самый разгар кампании по борьбе с компьютерными

modulate, pre-squiling, pre-squiling, pre-squiling.

0: отрывать башку всякому, кто порочит высокое звание гуманиста.
1: Радио Чипльдук. Великая гуманистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чебальдок.
2: Добрый день. В студии Евгений Кутлин. Комитет Нобелевских премий 278 политиков деятелей римский папа Франциск и других Нобелевский. Активисты Greenpeace санкции, которые обратятся в охватах незаконного атомных электростанций. Greenpeace. В области парковки платная парковка в пределах кольца, внутреннего третьего кольца и большого кольца. Парковка внутри золотого кольца, дешевле. Полиция в области воровская сходка. Полиция все остались довольны. 20 тысяч абонентов мобильного рабства, новые модели Nokia, Samsung Ericsson, мобильные смартфонов и других тачпадов. Экономических биткоины Бетховен. Я погоди, завтра вода, да, как обычно, плюс градусов, чек нас, дождь, снег, лолец, холмцу, берегите себя. С вами в студии был Евгений Кузин, увидимся. Это были новости на радио. Продолжаем наши.

0: Как обычно в это время в нашем эфире музыкальная загадка.
1: Вот и сегодня мы хотим, например, спросить нашего музыкального продюсера, что за трек, не спрося его, мы поставили только что вместо того, который он запланировал.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Саратовская область. Стадион «Химик». Фестиваль авиамоделистов. 17:37.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда читаешь хорошую книгу, возникает ощущение личного присутствия автора, беседующего с тобой. Поэтому я не люблю читать хорошие книги.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Odevla. Tuszán igen lácsa. Jaj, de suká. Igen, Janes.
1: Hoppá!

Минутка веб-радио Марокко на радио Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.
2: And his flesh like a topsoil of welts, warts, and gumballs falls away, and I look like Brad Pitt.

Это была музыка для взбивания перьевых подушек. Продолжит наш эфир в рубрике «Веселый досуг» мелодия для расшатывания зуба.

0: Психологический практикум.
1: Тренировка наблюдательности и умение мыслить логически.
2: Внимание! Предлагаем вашему вниманию психологический тест на сообразительность, так называемый Чиполь-IQ. Сейчас вы прослушаете сигналы точного времени в сокращенном варианте, то есть вместо привычных 6 сигналов в эфире прозвучат 4. Итак,
3: наше задание. Определите на слух и догадайтесь, каких сигналов точного времени не хватает. 1 и 4, 2 и 6 или какой-нибудь другой пары. Надеемся на вашу сообразительность. Первому, кто правильно ответит на наш Чиполь-IQ, мы предоставим уникальную возможность прослушать недостающие пары по специально выделенному оптиковолоконному каналу на веб-радио Чиполь-Дук.
2: Наша подсказка. Для упрощения задания прослушайте вышеприведенные сокращенные сигналы точного времени в обратном, так называемом, инверсированном порядке. Итак,
3: напоминаем наше задание. Определите, какая пара сигналов сознательно пропущена составителями данного психологического теста. Желаем вам удачи!
1: Вы слушали познавательную рубрику «Психологический практикум».
0: До новых встреч!

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Сейчас мы звоним.
4: Попробуем, может быть, Алине набрать.
3: Алине? Ну, давай попробуем Алине. А какой у нее код, Андрюш?
4: 372.
3: О, это где-то не местная история, 372. По-моему, заграничная какая-то. Вполне возможно.
4: У Алины кличка Косуля.
3: А.
4: Может быть, это подскажет ее местоположение. Может, это Беловежская пуща какая-то?
3: Как олени с колен?

0: пью живую твою. Давай попробуем. Родниковой правды сейчас.
1: Алло.
2: Алло.
0: Алло,
2: Алина?
1: Да.
2: Мы, конечно, не очень хотим так злоупотреблять понебратским обращением, но косуля, к вам так можно обращаться?
1: Конечно, конечно.
2: Тогда нас можете звать попросту Чипльдук.
1: О, я вас ждала.
2: Ждали?
0: А мы вот, видите, на 20
2: Сколько вы нас ждали?
1: Несколько месяцев точно ждала.
0: А мы на 20 минут задержались, ничего?
1: Да так, ладно, я вас прощаю.
2: А чем вы сейчас занимаетесь?
1: Я пытаюсь расслабиться.
2: Расслабиться.
0: А вы были какое-то время сильно напряжены?
1: Какое-то время, да.
2: Вы какое? На укладке шпал, неужели женский труд до сих пор используют?
1: Ну, представьте себе.
2: В оранжевых жилетах, вот с этими крюками. А чем же все-таки вы занимаетесь профессионально?
1: Профессионально? Я занимаюсь веб-дизайном.
0: Веб-дизайном? Вы там напрягались?
2: Так.
1: Настолько сильно.
0: То есть руки, видимо, руки.
2: Нам вообще нужны укладчики хорошего веб-дизайна на нашем сайте. Возможно, мы к вам позвоним еще в профессиональном, так сказать, плане.
1: Так приятно.
0: А нам-то каково?
2: Ну
0: а
2: вот наши слушатели...
0: Давай выясним, где находится косуля.
1: В Эстонии? Город Кохлаэрве.
2: Ну, а вот наши слушатели сейчас на разных широтах. Вот интересна география. Сейчас расслабляются вместе с вами от Гонолулу до Гонконга. Наши слушатели. Вот, и подзаряжают свои батарейки через радио Чипльдук. Так, а скажите, а вы готовы вот какие-то наши заявки выполнить? Вот,
0: у нас такая программа называется «По нашим заявкам». Мы с большим удовольствием просим радиослушателей радио Чипльдук что-то передать в эфир.
2: Поставить нам наши любимые песни.
0: Наши любимые песни. У вас сейчас есть какой-то воспроизводитель, как сказать, репродуктор? Какой-то у вас есть?
1: Компьютер рядом.
0: Компьютер, отлично.
2: Ну что же мы хотим услышать? Что-то эстонское?
0: Да, я бы хотел что-то. В таком случае я бы хотел услышать что-то эстонское.
2: В национальном костюме?
0: Да, чтобы в этих табу, вот этих, как их называют, не табу, как эти
2: башмаки такие, да? В Голландии их называют кломпсы. Не знаю, как называют.
0: Может быть, какой-то эстонский, какой-то летка Йенку, может быть, какой-нибудь.
1: Эстонских произведений у меня, к сожалению, нет.
0: Так.
1: Я девушка русская.
0: Все наоборот. Значит, Яка Йола нам не дождаться.
2: Ну, давай что-нибудь русское, но тогда что-то медленное. Очень медленное. Неторопливое.
0: Что-то немножко, чтобы медленно звучало. Может быть.
2: Адажо из балета.
1: Что же интересно, вы хотите конкретно?
0: Нет, а что у вас есть? Давайте так поступим.
1: Что у вас есть? Русское, медленное.
0: Нет, вообще, конечно, мы бы хотели бы эстонского и зажигательного. Но у вас же нет эстонского.
1: Эстонское зажигательное?
0: Да.
1: Это два несовместимых слова.
0: Да вы что?
2: Эстонский Бигфордов шнур.
0: Музыкальный Бигфордов. Так, значит, у нас эстонское зажигательное отсутствует в природе. Не то, что его у вас нет, а его вообще не существует.
1: Это значит, миф.
0: Соответственно, остается только русское медленное, расслабляющее. К коему состоянию вы сейчас и стремитесь.
2: Ну, огласите, что у вас там перед глазами в меню, что вы нам можете. Может быть, мы выберем просто из того, что у вас есть.
1: Ну, я даже не знаю, что вам такое предложить.
0: Что-нибудь предложите, а мы уже разберемся.
1: Ну, тут такая маленькая-маленькая проблемка есть. То, что слушаю в основном хип-хоп.
0: Ну и чего, отлично.
1: И на компьютере у меня в основном хип-хоп. И он преимущественно на английском языке. Я могу что-то русское найти.
2: Давайте, а мы потом его уже замедлим и наложим на него эстонские слова.
0: Слушайте, Андрей, как интересно, радиослушатели радио Чипльдук, оказывается, любят англоязычный хип-хоп.
2: Why not?
0: Why not? Why not?
2: Ладно, из города Кохтла-Ярви в программе «По нашим заявкам» от нашей слушательницы Алины.
0: Косули.
2: Послушаем хип-хоп.
0: Да, из Англии.
2: А то мы уже истомились, уже много мы разговариваем. Надо и музыки послушать в хорошем качестве.
0: Поднесите, пожалуйста, трубочку между колонок, чтобы мы получили стереоэффект.
1: Хорошо, как вы скажете.
2: Только сами потом не исчезайте с трубочки. Мы так вот послушаем
1: конечно.
2: Полминуточки, а потом продолжим.
1: Хорошо. Ну,
2: Поехали.
0: С Богом.
2: Хип-хоп.
3: Any midterms wasn't going on the midterms. The boss has to turn and still slide in the midterm. Riding and rolling with the killers like a midterm. Go against the gang.
0: Видишь, что
2: вставляет?
0: Да, в Кохлоярве. В Кохлоярве это суперхит.
2: Надо пояснить, если кто-то подключился, действительно, что вот это все, это вершина современных технологий мультимедийных, послушать музыку в таком качестве, но зато с человеческим теплом, дыханием от нашего диджея временного на ближайшие минуты от Алины Косули из Кохлоярвы, которая с нами, с радио Чапульдук, и вместе разделила свой досуг со всеми слушателями на всех широтах. Алина, ну, желаем вам хорошего завершения рабочего
0: дня. Хорошего
2: расслабления. Не рабочего дня.
0: Да.
2: Наш эфир продолжается. Алина, всего хорошего. Спасибо.
1: До свидания.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

Мы передавали таблицу Сивцева для определения остроты зрения. Таблица прозвучала в художественном исполнении заслуженных артистов московских театров.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

сейчас прозвучит пиратская копия песни для изготовителей контрафактной продукции в Катманду, Бабане, Бужумбуре и электролитном проезде.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, продолжаем наш обзвон наших верных слушателей. Так, сейчас попробуем. Так, это вот что? Это такой звонок у Дарьи. А Дарья у нас ведь очень интересный.
3: Дарья в Индии находится.
2: Это блин, интересно. Алло?
4: Да.
2: Дарья?
4: Дарья.
2: Здрасте, вы на крыше или где?
4: Почему же на крыше?
2: Ну, если я не ошибаюсь, это вы у нас сбрасывали телевизор с крыши?
4: Да, здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Нет, я сейчас гуляю по Тверской.
2: По Тверской, по крышам.
4: Наслаждаюсь с погодой. Да, прыгну с крыши на крышу.
2: Ну, мы хотели узнать-то, в общем, что у вас в планах, вот как что вы хотите сбросить в связи с этой погодой и откуда?
3: Я вижу, что...
4: Бросить, мне бы очень хотелось на горящие леса, чтобы сбросить большое.
2: На горящие леса, да-да-да.
4: Заемчик какой-нибудь.
2: Да, неплохо было бы сбросить какой-нибудь Байкальчик на горящую центральную часть России, да.
3: А вот это милиция проехала или скорая помощь?
4: Мне кажется, вообще кортеж.
3: А, кортеж?
4: Такая просто небольшая пробочка, они решили объехать с помощью такого сигнализирования себе.
2: Ага.
3: Пресловутого смога нету сейчас?
4: Нет, нет, все замечательно, голубой, видимость по приборам больше не ходит.
2: Но вообще это звучит как сумасшествие. Человек идет погулять по Тверской в Москве. Вот. Об эту пору это только ненормалы и маргиналы гуляют по центральному.
4: Нет? Нет, я просто вышла, и как мне нужно пройти из пункта А в пункт Б.
2: Из пункта А, ну просто по делам, понятно. А не то, что да. Прогуляться, да, босиком по горячему асфальту.
3: Я, вы знаете, что рекомендую? Я в свое время со своей супругой просто вот взял и поехал с Комсомольской площади на экскурсию на жутком автобусе, знаете, по Москве. Будучи москвичом, и мы высаживались там, допустим, на Воробьевых горах, можно было купить какие-то магниты, сувениры. Mm-hmm. Вот.
2: То есть, это Кирилл, всегда... как коренной москвич, прикололся так вот. Он взял тур, вот этот вот автобусный, по родному городу. Да, я понимаю.
4: Кстати, вот у меня очень господин такой, у меня все друзья, которые коренные москвичи, никто из них не был в Мавзолее. Вы были в Мавзолее?
3: Нет.
2: Я был, причем был один раз в течение часа дважды. Это не бывало. Я был мальчиком.
4: Вас и... не выпустили?
2: Меня выпустили, да. Но я пролез просто дважды и очень внимательно посмотрел, запомнил.
3: А вы знаете,
2: мне
3: кто
2: хватило.
3: Там лежит? Вы знаете, кто там лежит?
4: Ну, там лежит эта желтенькая мумия.
3: Нет, нет, конкретно. Кто, как зовут этого человека?
4: Владимир Ильич Ленин.
3: Нет, неправильно. Его зовут... Похоже, но его зовут на самом деле Василий Никандров. И этот человек, да, этот человек исполнял роль Ленина в свое время в первых фильмах Бориса Барнетта. Вот. А потом, когда Владимир Ильич Ленин сгнил, это было в 27-м году, вот тогда по приказу партии нужна была срочная замена, и Василий Никандров лег и, соответственно, на посту своем здравствовал, лежал. До 68-го года, когда он своей смертью ушел от нас. Поэтому, если вы вдруг попадете в мавзолей, посмотрите, пожалуйста, на Василия Никандрова, на труп его, на его мумию. И, собственно говоря, и отдавайте отчет в том, что вот какого человека мы, собственно говоря, почти все наблюдаем в течение долгих-долгих лет.
4: А вы серьезно или как всегда?
3: Нет, мы абсолютно серьезно, потому что даже об этом, собственно говоря, мы недавно в передаче выступали, посвященной Владимиру Ильичу Ленину, и это абсолютно серьезная информация.
2: С неограниченной только безответственностью, но абсолютно серьезно, да. Но вообще, да, вот и светлое дело Василия Никандрова, пусть крепнет и процветает в веках, да.
3: Вот.
2: Живет и побеждает. Вот. И причем лежит он в жидкости, которая называется эфир, и поэтому он наш коллега, он тоже в эфире. Вот. Поэтому, да, он не испортится еще очень долго.
3: И знаете, вот эта известная фраза, что вы мне эту свинью подложили? Это же откуда пошла фраза? Это когда Василию Никандрову решили подложить Сталина, который, собственно говоря, как мы помним, в мавзолее-то пролежал какое-то время. Вот когда внесли его, он сказал, что я, говорит, в такой обстановке работать не могу, поэтому что вы мне эту свинью подкладываете? Либо он, либо я.
2: Кирилл, мы тебя сейчас выведем из эфира, потому что тут радио сталинистов, радиоперехват, вклинилось в наш эфир. Вот, они едут
3: опять?
2: Уже, выясняют,
3: опять?
2: Засекли твои координаты. Вообще, мы позвонили Дарье, а не тебе. Я хотел бы послушать что-нибудь от Дарьи, музыкальный привет какой-нибудь.
3: Ну,
2: что там на Тверской еще звучащего такого, вот так музыкального?
4: Еще звучащего?
2: Да.
4: Я могу... попробовать поймать какую-нибудь машину и попросить ее вам просигналить.
2: Так, ну тогда какой, Кирилл, какую ты машину хочешь? По нашим заявкам мы ловим машины, которые нам нравятся.
3: Андрей, конечно, хотел бы какую-то убитую старую советскую машину поймать.
2: Убитый Бентли какой-нибудь. Убитый Бентли есть там?
4: Убитый Бентли?
2: Да. Если нет, то убейте и попросите просигналить.
3: Андрей, я чувствую, что хорошая машина реже остановится. Если машина будет старая...
4: Хонда пойдет?
3: Не остановится, боюсь.
2: Да?
3: Мне кажется, что вот «Жигуленки» остановятся, потому что людям нужны там...
2: Сейчас.
4: День, у меня к вам необычная просьба. Вы не могли бы 3 раза просигналить?
2: 6 раз, пожалуйста.
4: 6 раз.
2: 6.
4: Пожалуйста.
3: За 20
4: мне
3: рублей.
4: Мне очень нужно.
3: 20 рублей отдадите?
2: 6 раз.
4: Да. Не могли бы? Представляете, не может.
2: Не может.
3: А потому
2: жаль.
3: Что не заинтересовали материально.
2: Начало 6-го сигнала соответствовало бы неточному времени на Тверской.
4: Добрый день, здравствуйте. Так. Вы не могли бы 6 раз просигналить? Пожалуйста, очень нужно. Вот, просят, пожалуйста.
2: 2, 3, 5, 6. Дорогие друзья, начало 6-го сигнала ознаменовало, что в Москве 18 часов ровно, причем 37 минут. Вот такой неровный вот этот пип. А машина какая была?
4: А машина была Рено такси.
2: Рено такси, да. Вот
3: и
2: так.
3: бесплатно, заметим. Никак не заинтересован был водитель. Материально не заинтересован.
4: Абсолютно без воз, без бедо.

0: Прекрасно. Ну тогда ку.
1: Начало последнего. Соответствовало 18:38 минутам в Москве на Тверской. А Дарья просто, как сказать, кавалерист-девица просто, потому что она сбросила телевизор с крыши 16 этажа. Это я напоминаю, у нас уже был такой звонок с ней. И планировала сбросить, мы ее подбивали, сбросить рояль. Но сейчас в связи с погодными условиями хотела бы сбросить некоторый компактный хотя бы водоем на торфяные пожары. Вот. Ну что ж, тогда, значит, дальше будем ловить Дарью на других улицах. Может быть, Дарья выйдет куда-нибудь на Шанзе-Лизе или где-нибудь на...
2: Пикадилли.
1: Да, или 42-ю стрит, и там будет остановить машину, мы будем звонить и в прямом эфире передавать сигнал точного времени. Даш, спасибо огромное. Счастливо дойти, куда направлялись. Вот.
0: Да, вам спасибо.
1: Ага, всего и до скорых встреч.
2: На связи.
1: Ага, да. Есть, пока.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. Эксбичи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Форева. Такой расклад.

0: По вашим многочисленным просьбам, мы регулярно в эфире радио Чипульдук повторяем новости прошлых лет.
1: Падеж новостей на радио Чипульдук.
2: Вам слушали на эфир за радио Чипульдуку. А сейчас предлагать ваше познакомиться при выпуском «Последнему новостях» на Иване Зосимовых.
3: В эфире выпусками новостях. С вами Ивана Зосимове. Госдуму планируется рассмотреть ряда законопроектов, вносящих очередное изменение в праздничную календарем. Планировать вернуться в выходное дню 2 мая и обратного сократить новогодними каникулах с 10 до 5 днем. О такой плану сообщил вице-спикером Госдумы. Соответствуемое законопроектом уже внесен в Думу, однако профильным комитету по труда и социальная политику медлит с внесением ему на рассмотрениях, сообщает газету. Специалистом по искусственному интеллекту 30-летний Ко Сан станет первого астронавта из Южной Кореи, которому полетит на Му-Ку-Са. Корейцам проведут на орбите 8 днями, куда вместе с россиян будет проводить ряды научных экспериментов. Ко Сан закончил престижному Национального университета Сеул. Он бывшего сотруднику исследовательского центра Самсунга. Стоимостью полета Ко Сан составляет 25 миллионов долларов. С выпуски новостях вам познакомились я, Иваном Зосимову. Продолжать нашу вещание.
2: Твой была слушать про выпусках последних с водкой новостями. И вновь... звучала хорошему музыка в Абразио Чипульдук.

0: Тропилдик. Чипилдик. Чипилдик.
1: Радио, радио.
2: Чипилдик.
3: Чипилдик.
0: Чипилдик.
2: Чипилдик. Далек.
0: Дук. Чипилдик.
1: Чипилдик. Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипльдук.

0: Предыдущая композиция нашего плейлиста, как установили врачи, наркологи и практикующие никотинологи, оптимально стимулирует отказ от курения. Прослушивать ее, однако, следует не меньше пачки в день.
1: Ну а сейчас для закрепления навыка отказа от никотиновой зависимости прослушайте следующую композицию, мысленно представляя, что вы слушаете предыдущую.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Музыкальные истории на радио Чиполь-Дук. Сегодня, уважаемые юзеры-меломаны, мы с вами снова поговорим о музыке. Берем лопату щебня, две лопаты песка, пол лопаты цемента, немного воды, тщательно перемешиваем и вы можете спросить, какое отношение все это имеет к музыке? Самое прямое. Итак, давайте окунемся в атмосферу Америки 30-х годов. Бал правит мафия. Принятие сухого закона еще более упрочняет ее позиции. Полиция бессильна. Казалось бы, все хорошо, живи и радуйся. Но не все ладно в Сицилийском королевстве. Крестных отцов мафии почему-то очень волнует, на первый взгляд, весьма несерьезный вопрос. Уровень образования рядовых мафиози. Казалось бы, к чему романтикам темных переулков, рыцарям ножа и револьвера образование? А дело в том, что одним из самых любимых, можно сказать, фирменных наказаний мафии было так называемое закатывание в бетон. Но недостаток образования не позволял рядовым мафиози в полной мере овладеть даже такой, казалось бы, простой техникой, как бетономешалка, что не способствовало повышению авторитета мафии и вызывало законное беспокойство крестных отцов. И тут на помощь неожиданно пришла музыка. Кто-то вовремя вспомнил, что итальянцы – самая музыкальная нация, и музыку они впитывают буквально с молоком матери. Поэтому ведущим композиторам была заказана музыка на слова инструкции по пользованию бетономешалкой. Стоит ли говорить о том, что заказ мафии был выполнен в кратчайшие сроки, и буквально через несколько дней все мафиози вовсю распевали задорный мотив. Работа пошла, и честь мафии была спасена. Как говорится, нам песня строить и жить помогает, а иногда наоборот. И сейчас в нашей программе звучит суперпопулярная в свое время песня с трагичной и в то же время немного анекдотичной историей создания. Итак, «Цемент Миксер» – «Бетономешалка».
1: Patrotti futti, patrotti futti, patrotti scutti.

0: Любопытен тот факт, что...
1: Что к очередному пушкинскому юбилею в городе Пушкине на пересечении Пушкинской улицы...
0: С площадью Пушкина...
1: Напротив музея А.С. Пушкина...
0: Что возле концертного зала Пушкинский...
1: Был открыт еще один...
0: 39-й по счету в городе памятник...
1: Гоголю.
0: Задумайся!
2: Attention, please! Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
0: Алло.
3: Алло.
0: Женя?
3: Женя, да.
0: Приветствуем вас. Из Москвы звоним вам.
3: Ну, по поводу.
4: По делу.
3: По большому.
4: Ну, как пойдет.
3: Ну, говорите.
4: Радио Чапельдук.
3: Говорите.
4: Песню нам надо, чтобы вы нам спели.
3: Какую вам песню спеть?
4: Чем вы там вот сейчас стучали?
3: Мы ударником.
4: Вот давайте под барабаны исполните нам свою любимую песню, которую вы пели, когда вам было 14 лет.
3: В лесу родилась елочка.
4: А в лесу родилась елочка, как дальше там?
3: А в лесу она росла. Зимой и летом стройная, веселая была.
0: Ну, теперь... Зеленая она
4: зеленая,
0: была.
4: Зеленая, кстати. Веселая.
0: Веселая это вот как раз то,
4: ну,
0: что
4: давайте,
0: надо.
4: Под барабаны давайте рэп тогда. Чтобы как-то...
3: Рэп?
4: И чтобы, да, чтобы посовременней. Не нудить.
3: Ой,
0: 14 лет вам было тогда, а сейчас-то сколько?
3: О, сейчас уже, вы знаете, до 40 мне.
0: Перевалило.
4: Евгений, ну тогда спрос с вас, конечно.
0: Тогда рэп должен быть очень такой тяжелый рэп.
3: Серьезный спрос.
0: Серьезный.
3: Вы знаете, я вообще сейчас нахожусь, если честно, на улице, тут машины кругом ездят.
4: Вы думаете, вас заберут? А может, наоборот, денежку дадут?
3: Денежку, да. Хотелось бы, кстати говоря, было бы неплохо крайне.
0: Если встать вот с шапкой на углу, и там в рэпе лесу родилась елочка, сейчас накидают. А мы где, в Москве или где мы с вами?
3: Вы знаете, а мы сейчас с вами в Калуге.
0: Калуге.
3: Недалеко, да, от Москвы.
0: Калуга – родина космонавтики.
3: Расхожая фраза, да, Калуга – родина космонавтики.
4: Встаньте.
3: На самом деле, родина космонавтики, мне кажется, не Калуга.
4: Так.
0: Это интересный поворот темы. Сейчас мы уйдем от банальных елочек.
3: Да, да, да, да.
4: Давайте исполним...
3: Заправленные планшеты, космические карты.
4: Давайте, да, исполним песню «Калуга – не родина космонавтики». Можно вот...
3: Калуга, не родина космонавтики. Ой, сейчас даже, боюсь, стихотворно не сложится рэп.
4: Ничего страшного.
0: А Калуга еще родина спичечного завода «Гигант», по-моему, такой был.
3: Да, был такой завод. Вот. К сожалению, был вот именно.
0: Нету больше. Завод. То есть со спичек перешли все на зажигалки.
3: На пьезо-китайские зажигалки.
4: Все КЦ продали на плюк.
0: Ну а чем же живет Калуга? Вот что-то актуальный рэп, чтобы был, на какую тему? Вот что сейчас в Калуге?
3: Эх, как бы это вам сказать, чем же живет Калуга наша? Даже вот так сходу-то и не сообразишь, чем живет. Калуга, мне кажется, всегда жила каким-то таким купечеством нашим. О, калужским.
0: Калужское купечество.
3: Вот, все что-то покупали у вас в Москве, привозили в Калугу и все это перепродавали.
0: А у вас в роду не было купцов, купчишек?
3: Вы знаете, не было, к сожалению. Может быть, если бы был, я бы сейчас на улице бы с вами и не беседовал, а сидел бы в офисе каком-нибудь роскошном. Вот.
4: Но, Жень, будем...
3: Песню петь?
0: Петь будем или глазки строить?
3: Я даже не знаю, мужчины, что вам...
0: Вы-то куда спешите-то вообще-то? Куда? С работы или на работу?
3: Вы знаете, вот сейчас мы как раз закончили работать и хотели спешить с работы, но неожиданно позвонили вы.
0: А с нами разговаривать это, брат, работа. Серьезно?
3: Работа, да, в общем, надо сказать, серьезная, да.
4: Но Чапельдук как-то оттягивает? Помогает как-то?
3: Вы знаете, Чапельдук, кстати, очень помогает.
4: Вот. Давайте не мучить Женю. Чапельдук помогает, идет с работы.
3: Помогает, да, помогает.
0: Ну, конечно, музыке хотелось бы. Вот он чем-то там постукивал. Вот хотел... Вот...
3: Вообще, на самом деле, это был молоток.
0: Вот, такой. Вот, найдите под молоток какое-нибудь что-нибудь,
4: да,
0: такое.
4: Да, что расфигачить.
0: И чтобы как
4: что-то
0: врезать.
4: Как врезать, но чтобы без ущерба.
0: А можем даже 6 раз, и сигналы точного времени передадим.
3: Молотком мазать? Давайте я 6 раз действительно
0: вот.
3: Мажу.
0: Да.
3: Мажу молотком.
0: Да. И потом скажете, сигнал точного времени передавал, представитесь кто, и скажете, в Калуге столько-то, столько-то времени ровно. Ага, поехали.
3: Сигналы точного времени в Калуге... 21:21. Сигналы точного времени из Калуги передавал Евгений Анатольевич.
0: Евгений Анатольевич.
4: Почему ударяли?
3: Ударяли, знаете, по вывеске, на которой написано «белорусские продукты».
4: Вот, отличная точка.
0: Спасибо.
3: Спасибо вам за прекрасное радио.
4: Счастливо.
0: Спасибо, удачи всем калужанам и остальным. Пока.
3: Спасибо, пока.

0: Как живете, чипльдуки?
1: Дым-тим, помаленьку.

песню, которую вы услышите сейчас, лучше прослушать дважды. Такой возможности вы не имеете, поэтому вместо нее прозвучит другая музыкальная композиция.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Вы прослушали трек для обнаружения ребенка при игре в прятки.
1: Следом за ним в нашем эфире песня для отфутболивания назойливых маркетологов.

0: Трафик-контроль.
1: Руку на утреннем пульсе транспортных артерий города держат постоянные ведущие рубрики Игорь и Антон.
2: Алло, алло, Антон! Антон, вы меня слышите? Вы на связи?
3: Да, Игорь, мы вас слышим. Начинайте.
2: Так вот, Антон, на пересечении Миллионной улицы и Банковского переулка грандиозная пробка. Это двойной наезд, Антон.
3: Двойной наезд?
2: Да, двойной наезд. На расположенный здесь банк наехала Горьковско-Замоскворецкая группировка. Они посчитали, что у банка поехала крыша. Но крыша оказалась на месте и, в свою очередь, наехала на представителей Калужско-Рижской группировки. Вы слышите, как они наезжают друг на друга?
3: Да, Игорь, мы слышим. Продолжайте.
2: А участники наезда все подъезжают и подъезжают. Вот, судя по стрельбе, подъехали представители Арбатско-Покровской группировки. Но они не могут начать наезд. Много, слишком много здесь скопилось машин из других группировок.
3: Антон! Игорь, скажите, а что-нибудь предпринимается для того, чтобы разрулить эту стрелку, то есть пробку?
2: Да-да, вы знаете, решением схода наезда были вызваны работники ГАИ. Впервые представители криминального мира с нетерпением и с надеждой ждут, когда подъедут работники ГАИ, чтобы разрулить этот беспредел.
3: И где же они?
2: А вот они. Они, кстати, подъезжают, Антон. Я с вами прощаюсь.
3: Ну что ж, удачи вам, Игорь. А мы продолжаем наш выпуск новостей.

0: Мысль дня.
1: Разве мы – это то, что мы едим? Нет. Мы уже давно то, что мы съели недавно.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». 28 июня член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР, министр иностранных дел СССР товарищ Андрей Андреевич Громыко принял дуаена... Чего? Принял дуаена дипломатического корпуса в Москве, принял посла Народной Республики Болгарии в СССР Димитра Жулева, который от имени аккредитованных в Советском Союзе послов передал поздравления генеральному секретарю ЦК КПСС Константину Усиновичу Черненко в связи с избранием его на пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, сообщает ТАСС. Штабы, войска и силы флота вооруженных сил СССР, развернутые на территории ГДР, ПНР, ЧССР и в южной части Балтийского моря, завершили подготовку к учению. В район проведения учения прибыл 28 июня министр обороны СССР, маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов. Продолжаем несвежие новости на радио Чапельдук. Спутники в полете. Сообщает ТАСС, 28 июня 1984 года в Советском Союзе произведен запуск очередного искусственного спутника Земли «Космос-1578». Спутник выведен на орбиту с параметрами «Начальный период обращения 105 минут», максимальное расстояние от поверхности Земли в апогее 1673 километра, минимальное расстояние в перигее 296 километров, наклонение орбиты 50,7 градуса. Это были не очень свежие новости на радио Чапельдук. С вами в студии был Арсений Мухин.
4: Перечитывать или достаточно?
5: Да мне вообще...
4: Ну его нафиг.
3: А сейчас в эфире прозвучат мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

сегодня для всех авиапассажиров, чьи рейсы задерживаются на 24 часа и более, в течение целого дня на нашем радио звучит эта бодрая и изматывающая душу мелодия. Оставайтесь с нами.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Ночное вещание на радио Чиплдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».
2: Сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» мы погружаемся в сон под перечень любимых и давно знакомых названий и наименований. Эти короткие, но емкие слова, уверены, будут вызывать у вас во сне воспоминания, ассоциации и сладкие грезы, способствуя расслаблению нервной системы, диафрагмы и мышц шейного отдела и нижнего таза. Итак. ТТК. МЦД. МЦК. МСД, БКЛ, ЦКАД, МКАД, ЮВХ, СВХ, ВДНХ, ВХС, ЦК КПК, БЛМ, АКМ.
0: Напоминаем вам, что сегодня вы погружаетесь в сон под перечень хорошо знакомых названий, многие из которых вами, возможно, подзабыты и всплывут у вас в памяти еще не раз.
2: МСК, ЦК ВЛКСМ, КГБ, НРБ, ФРГ,

РТР, РГД, ОМС, СМС, ОБХСС. ВПШ, ППШ, МРТ, СВР, ВОХР, НКВД, ДОСААФ, ДНД, КВЖД, АПН, ОДС, ИПУ,

0: ИНН, ОГРН, СНН, ЧВК, ВЧК, ВВП, ВПК, АНБ, ОБЖ, РЖД.
1: Напоминаем вам, что в рубрике «В помощь засыпающим» вы отходите ко сну под список старых добрых наименований и названий, многие из которых вами наверняка подзабыты, а некоторые из них будут еще долго сниться кому-то, вызывая разные воспоминания.

0: ГДР, ГДР, КНДР, КНР, ДПС, МакОС, ДнепроГЭС, ЕС, ЕвразЭС, АЭС, ВЦСПС, МПС, РЛС, Associated Press, Райса Бес, Мариста Рес, Иона Форес, Майонез, Тимурес.
1: Время погружения в приятный сон под перечень хорошо знакомых, любимых или давно забытых названий, к сожалению, подошло к концу.
0: Надеемся, что вы пробудитесь отдохнувшими и посвежевшими. До новых встреч в нашей рубрике «В помощь засыпающим».

0: на радио Чиплетук.
1: Кшиштоф Зануссі на радио Чиплетук.
2: У меня огромный интерес к России как культуре, которая очень сильно отличается от моей культуры. И это касается всей Европы. Если я сегодня разочарован Западной Европой, я разочарован Россией в таком же самом степени. Но я вижу, что те два важных элемента, те два, как можно сказать, легких Европы, может быть, они вместе могут хорошо повлиять на себя. Хорошим, а не плохим. Плохим влияют прекрасно, я это вижу. Из той коррупции, которая олигархов в России, сколько прошло на Запад. А с другой стороны, с того цинизма, который есть в Западе, сколько прошло в Россию. Я бы хотел, чтобы было наоборот. Чтобы Запад от России учился того, в чем Россия сильная. И ее духовную глубину, сердце, которое появляется у русских людей. А чтобы от Запада приходил порядок и уважение к закону и так дальше. И более человеческие отношения человек к человеку.
1: Кшиштоф Зануссі на радио Чиплетук.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Распространенная ошибка начинающих носить тюрбан – затягивать его слишком туго. Нужно давать голове дышать.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Читая страницы классики.
1: Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Глава 21. Фрагмент.
2: Время Гаргантюа было распределено таким образом, что просыпался он обыкновенно между 8 и 9 часами утра, независимо от того, светло на дворе или нет. Некоторое время он для прилива животных токов болтал ногами, прыгал и валялся в постели, затем одевался, глядя по времени года. Засим он испражнялся, мочился, харкал, рыгал, пукал, зевал, плевал.
1: Достаточно, спасибо.
2: Нет, позвольте, я до конца дочитаю. Кашлял, икал, чихал, сморкался, как архидиакон, и, наконец, завтракал. А на завтрак, чтобы ему не повредили ни сырость, ни сквозняк, подавались превосходные вареные потроха, жареное мясо, отменная ветчина, чудесная жареная козлятина и в большом количестве ломтики хлеба, смоченные в супе. Вот теперь все.
1: Любимые строки романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» читал доцент кафедры мастерства актера школы-студии имени Владимира Ивановича Немировича Данченко Московского художественного театра имени Антона Павловича Чехова, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Яковлевич Золотовицкий.
0: До новых встреч в рубрике «Листая страницы классики».

0: животноводстве и мифологии.
1: Высокопарно копытное животное.
2: Высокопарно копытное животное.
1: Пегас.

0: Чипындук.
1: Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук.
0: Чипындук.
1: Чипындук.
2: Радио Чипындук. Маленькое, большое радио.
1: Чипындук.

0: Внимание! 2, 7, 3, 3, 9, 0, 4, 1, 1, 5, 7, 3, 1, 7, 4, 1, 4, 1, 3, 0.
1: Мы передавали дресс-код ночного клуба «Кашемировый кашалот» на Верхней Масловке, 21.
2: Радио Чипльдук. Всегда актуальная информация.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.
1: Радио Чипльдук. Последняя

0: Чиппельдук. Старое, доброе интернет-радио.
1: I can be sure.

0: Браво!
1: Радио Чип-Льдук, превосходя свои ожидания.

0: Мелодия для отслеживания траектории миграции атлантической трески только что прозвучала в нашем эфире.
1: Ну а следующий трек для всех.

0: каждому, кто мечтает однажды утром проснуться знаменитым. Полезно помнить, что...
1: Что перед этим нужно очень долго не досыпать. Задумайся.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.